0: music.
1: Mama's yelling from the kitchen.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Привет всем, кто на волне. С вами Кирилл Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Event MC. И сегодня мы поговорим о времени, которое утекает сквозь пальцы, пока вы прогреваете мотор своей жизни на холостых оборотах. Психологи называют это красивым термином – синдром отложенной жизни. Но мы люди прямые, давайте называть вещи своими именами. Это страх жить здесь и сейчас. Это глупая наивная иллюзия того, что впереди у нас бесконечное количество дублей, как в кино. Знаете, с чего у меня начался этот разговор в голове? На ум пришел сервант. И в серванте натыкаешься на знаменитый бабушкин чайный сервиз. Помните такой? Огромный, красивый, чешский или японский фарфор, белоснежные чашки с золотой каемкой. Знаете, сколько раз из него пили чай за 40 лет? Ни одного. Его купили в советские времена на какую-то премию, принесли домой, парадно выстроили на полке и поставили за стекло. Ну там бабушка говорила, это на праздник, это на особый случай, вот приедут важные гости, там будет юбилей. В итоге гости пили из обычных стаканов и кружек или из сервиза попроще. А тот парадный выходной сервиз стоял, потом не стало бабушки, потом ушли те самые важные гости, а сервиз так и остался стоять, идеальный, чистый, мертвый. Памятник несбывшемуся празднику. И ладно бы это... Ну,

0: Осталось только посуды. Многие всю свою жизнь превратили в этот чертов сервант. Люди постоянно ждут идеальных условий. Вот получу повышение, тогда куплю мотоцикл. Вот вырастут дети, тогда отправлюсь в путешествие на Байкал. Вот закрою ипотеку, тогда начну радоваться жизни. Ребята, открою вам секрет, который я понял еще на службе. Идеальные условия не наступят никогда. Всегда будет дуть боковой ветер, всегда будет дорожать бензин, на работе на службе будет аврал, а курс валют будет скакать как сумасшедший. Но пока вы ждете идеальных условий, ваша жизнь проходит на обочине. В жизни мы часто видим людей, которые приходят к чему-то новому, а потом задаются мыслями, почему они не сделали этого раньше. Я знаю массу сослуживцев, которые с доброй завистью смотрят на мой байк и останавливают себя от попытки купить мотоцикл. Они говорят: «Кирилл, мне было 30, я так хотел поехать на дорожном байке к морю, но побоялся, что командир не отпустит, что денег мало, что разложусь. А сейчас мне 50, у меня болит спина, коленка не разгибается, и до моря я, конечно, доеду, но это уже будет не тот кайф». Моя мечта осталась там в 30 годах, запертая в душном сознании. Страшная правда жизни в том, что «потом» — это самое опасное слово в языке. «Потом» — это значит «никогда». Потом это иллюзия, которой мы кормим свою трусость и нерешительность. Мы думаем, что молодость вечна, здоровье безгранично, а наши близкие будут жить вечно. Но это не так. Ресурс нашего тела имеет свой срок годности. Железо можно перебрать, там, поршни поменять, раму переварить. С человеком этот номер не пройдет. Уходит молодость, тает здоровье, стирается острота восприятия. То, от чего у тебя в 25 лет захватило бы дух, в 60 вызовет только усталую улыбку и желание поскорее лечь спать. Сколько раз вы откладывали звонок старому другу? Позвоню на выходных, а на выходных дела, суета, телек, там, не знаю, дача, родня. А через год ты узнаешь, что друга больше нет. Он ушел на свою последнюю трассу, и ты так и остался со своим неотправленным «привет, как дела?». Сколько раз вы отказывались от безумной, но прекрасной идеи сорваться ночью, прокатиться просто потому, что завтра рано вставать на работу. Работа никуда не денется, можно и перетерпеть сонливость. А вот рассвет, который ты мог бы встретить, там, в каком-нибудь живописном месте, в компании близких друзей, ну, ты потерял навсегда. Ты променял его на лишние 2 часа сна перед очередным серым днем. Наш клуб называется «For the Wind». Это морской термин, означающий «попутный ветер». Ветер, который дует прямо в корму и гонит корабль вперед с максимальной скоростью. Но чтобы поймать «For the Wind», нужно поднять паруса. Нужно сняться с якоря, выйти из тихой безопасной гавани и пойти навстречу штормам. Синдром отложенной жизни – это когда ты стоишь в базе, боишься поцарапать борт, красишь палубу и ждешь, когда океан станет абсолютно спокойным. Да он никогда не станет спокойным. Океан – это стихия. Жизнь – это стихия. Она бьет под дых. Она подкидывает сюрпризы. Она ломает планы. И в этом вся ее прелесть. Живите в полную ручку газа прямо сейчас. Надевайте лучшую куртку сегодня. Пейте кофе из самой дорогой чашки сегодня. Говорите «люблю» тем, кто рядом сегодня, потому что завтра вас может быть безумный каршеринг на перекрестке. Собьет или сердце стуканет и скажет «хватит». И все, финал, титры. И на твоих похоронах розыгрыши будут стоять у твоего серванта, в кавычках, да, смотреть на нераспечатанный чайный сервиз и думать: «эх, а Кирилл так и не попробовал из него попить». Вам самим от такой картины не тошно? Давайте проведем простой эксперимент. Когда закончится этот эфир, придите домой, не включайте телевизор, не листайте ленту новостей, подойдите к своему серванту. У каждого он свой. У кого-то это реальный шкаф с посудой, у кого-то папка на компьютере с планами на жизнь. Там, возможно, даже какая-то игра, запечатанная для PlayStation или Xbox. У кого-то отложенная мечта о покупке гитары, прыжке с парашютом или поездке на Алтай. Достаньте эту мечту, сдуйте с нее пыль, избавьте от упаковочной пленки. Если это сервиз, налейте в него самый дешевый чай. Сдобрите его лимоном и выпейте с удовольствием. Если это мечта, сделайте к ней первый шаг прямо сегодня. Запишитесь на тест-драйв, забронируйте отель, напишите человеку, с которым боялись поговорить. Помните, счетчик тикает. Каждую секунду, пока работает этот мотор в вашей груди, вы тратите невосполнимый ресурс. Не превращайте свою жизнь в музей неиспользованных возможностей. Не будьте экспонатами за стеклом. Будьте живыми. Ошибайтесь, падайте. Поднимайтесь, горите, но только не откладывайте. С вами был Кирилл Джум, президент For the Wind MC. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ловите свой попутный ветер. До встречи на дорогах и на волнах моторадио. Берегите себя и не откладывайте жизнь на потом. Увидимся.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

can tell by the way she walks.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1385 году от Рождества Христова, великий князь литовский Айло заключил Кревскую унию с Польшей об объединении земель. В обмен ему была отдана в жены 12-летняя польская королева Едвига, и он стал королем единого государства. Соглашение вступило в силу на следующий год, а еще через год Ягайло ввел в Литве католичество, что лишило почвы пребывания на литовской земле Тевтонского ордена. По своей идеологии события 14 августа 1775 года точь-в-точь перекликаются с решениями князя Ягайло. В этот день по царскому повелению была ликвидирована Запорожская сечь. Причиной такого решения было покорение Крыма и усмирение татар, в результате чего значение сечи для защиты южных поселений от их набегов утратило свою силу. С другой стороны, сечь превратилась в место, куда стекались гайдамаки из Польши, и поэтому императрица Екатерина II решила разогнать запорожцев и велеть войскам занять сечь. В обоих случаях один и тот же выход. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
8: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: В этом замечательном месте можно приобрести экипировку для себя и для детей.
2: Для детей, для себя, для женщин, для мужчин. Мотоциклы, дорожные, кросс-эндуро, все что угодно. Обувь тоже, шлемы, пройти обслуживание, сервисное, гарантийное, вообще любое. Вот. Также мы запустили еще зимнее хранение. Сейчас у нас по акции до 31 августа, там сниженная цена. Вот. С сентября будет уже повыше. Поэтому все, кто хотят, уже думают о том, где хранить своего коня, везите к нам коня.
1: А почем стоит? И есть ли какие-то скидки? Я самый первый, например, в этом летнем сезоне уже забиваю.
2: Смотрите, там сейчас все зависит от объема, потому что, ну, если, например, скутер до 50, да, объем у него, то у него одна цена. У нас все это указано на сайте, можно ознакомиться, все прозрачно, абсолютно понятно.
1: А по промокоду Моторадио можно рассчитывать, скажем, рублей на 10 скидку?
2: На 10 можно.
1: Можно?
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Не найти хороший штат. В предыдущей мастерской мы, наверное, штат собирали 4-5 лет. Поэтому здесь, я думаю, мы только в поиске. Тоже потратим некоторое количество времени. Вот. У нас есть еще одна мысль в голове. Я пока не буду о ней говорить, потому что она еще мысль. Мы еще не реализовали ее. Но если реализуем, да, в штат будем искать еще одного человека, который будет заниматься запчастями.
2: Ну да, надо сажать кого-то на интернет-магазин. Это тоже такая история правильная.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Твой стиль.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 326 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, погиб 1 человек, ранения различной степени тяжести получили 3 человека, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Возьми с собой Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1385 году от Рождества Христова, великий князь литовский Айло заключил Кревскую унию с Польшей об объединении земель. В обмен ему была отдана в жены 12-летняя польская королева Едвига, и он стал королем единого государства. Соглашение вступило в силу на следующий год, а еще через год Ягайло ввел в Литве католичество, что лишило почвы пребывания на литовской земле Тевтонского ордена. По своей идеологии события 14 августа 1775 года точь-в-точь перекликаются с решениями князя Ягайло. В этот день по царскому повелению была ликвидирована Запорожская сечь. Причиной такого решения было покорение Крыма и усмирение татар, в результате чего значение сечи для защиты южных поселений от их набегов утратило свою силу. С другой стороны, сечь превратилась в место, куда стекались гайдамаки из Польши, и поэтому императрица Екатерина II решила разогнать запорожцев и велеть войскам занять сечь. В обоих случаях один и тот же выход. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Если вы приезжаете на место ДТП, ну, предположим, никто не погиб, там, не поранился, но все равно люди, ну, в расстройстве, аккуратно скажем, да? Вы, наверное, еще как психолог должны как-то разговаривать, ну, не знаю, аккуратно, или там излучать уверенность, или позитив, или вообще. Ну, ведь разные же ситуации бывают.
2: Ситуации, безусловно, разные. Понятно, что для человека в момент ДТП, даже если оно какое-то не очень серьезное, это ситуация неприятная и стрессовая, потому что там его любимый друг, железный конь, в данный момент там пострадал. И неважно, кто прав, кто виноват, да, факт остается фактом, там техника повреждена. Но, конечно, пытаемся людей поддерживать, насколько это возможно, чтобы, ну, все эти там расстройства полегче переживались. Да. Я всегда и всем клиентам, к которым мы приезжали на ДТП, куда я лично приезжал, вот, не дадут соврать, если слушать, я всегда говорю: ребята, самое главное — здоровье. Главное, что вы сами целы и здоровы. Все остальное уже вторично.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклубу The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лефи из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога будет.
18: А дальше не
3: катается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
2: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио. The cure for the blues.

0: лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1385 году от Рождества Христова, великий князь литовский Айло заключил Кревскую унию с Польшей об объединении земель. В обмен ему была отдана в жены 12-летняя польская королева Едвига, и он стал королем единого государства. Соглашение вступило в силу на следующий год, а еще через год Ягайло ввел в Литве католичество, что лишило почвы пребывания на литовской земле Тевтонского ордена. По своей идеологии события 14 августа 1775 года точь-в-точь перекликаются с решениями князя Ягайло. В этот день по царскому повелению была ликвидирована Запорожская сечь. Причиной такого решения было покорение Крыма и усмирение татар, в результате чего значение сечи для защиты южных поселений от их набегов утратило свою силу. С другой стороны, сечь превратилась в место, куда стекались гайдамаки из Польши, и поэтому императрица Екатерина II решила разогнать запорожцев и велеть войскам занять сечь. В обоих случаях один и тот же выход. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Итак, у вас прошло за это время вот это представление модельного ряда, да, этих замечательных мотоциклов. Все прошло без инцидентов, никто не расстраивался, не рвал рубашку на себе, где же я был всю эту жизнь, почему я не знал, что есть такое чудо.
2: Ой, рыдали все. Особенно мы, почему раньше не провели это мероприятие, потому что все очень душевно прошло, очень классная обратная связь. Клиенты супер довольны, нас еще поддержал бренд Лавр, да?
3: Да.
2: Вот, подарили небольшие омывайки для
3: очистителя,
2: да, для визора. Вот, ребята оказались все супер довольны, такие, ой, как классно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 326 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, погиб 1 человек, ранения различной степени тяжести получили 3 человека, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио.

0: Моторадио представляет
1: Саундчек. Привет, ребята, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин, согласно расписанию. И сегодня, как всегда, мы с вами насладимся хорошим хардом, трэшем, блюзом и так далее. И с него прямо и начнем, я имею в виду с трэш-металла. Откроет сегодняшний выпуск уругвайская трэш-дэс-метал группа под названием Коррозия с композицией Бискуи де Эстакас.

Информация в интернете, да, но отметим, что это группа из сопредельной Финляндии, называется Саров, альбом Via Descendi, Death Metal, Melodic и так далее команда. Отмечается, что альбом довольно заметно связан с финской металлической сценой, так как его сводили люди, которых зовут Виктор Гуличсен, Джулис Каупинен и Мира Клиски или Киски. В общем, сообщается, что все трое имеют очень большой послужной список в финском метале и, соответственно, плохого не сделают. Но это и слышно по звуку, по самому, потому как сделать членоразборным, вернее, ну да, как сказать, членораздельным вокал в такой музыке, ну, так вот дорогого стоит. И здесь у ребят все получается, ну, как ребята, вот эти великие люди. Соответственно, отметим, что пластинка называется, как я уже говорил, Via Dicendi, и композиция The Pit пошла у нас номером вторым в блоке трэш-металлической музыки на волне радиостанции Моторадио в программе Soundcheck «Новинки недели». Все это, конечно же, новинки. И завершит вот это безобразие группа Tribus с треком Blood and Fire.

Ну, по-моему, вполне себе ничего. Эта команда, опять-таки, из далекого Заатлантидья. Так можно говорить, наверное. Ну, в общем, из Америки, но южной. Эквадорская метал-группа, которую можно спутать с одноименными, как указывается. Но в нашем конкретном случае это именно альбом Blood and Fire, который вышел сегодня. Нет, не сегодня, чуть раньше. Ну, не суть важно. Все равно это новинка однозначная. И трек с нее, Blood and Fire, мы с вами и послушали. Это заглавный трек этой композиции. Ну, с блюзом, с классическим сегодня было сложнее, чем обычно, но кое-что блюзовое я все-таки нашел. Группа Misty Blues с треком On The Town.

0: A glitter ball drops on Times Square.
1: Что сказать здесь? Это у нас группа Misty Blues. Отметим, что причем альбом только вышел и сразу попал в американский Root Music Report Blues Chart. К июлю месяцу, к 20 числу, относительно недавно поднялся до 21 места в категории Contemporary Blues. Так что, друзья мои, вот любопытная работа в блюзовом формате. Ну, а уж кому как понравилось, я надеюсь, что понравилось всем. Вы слушаете, напомню, Моторадио, и уходим в Hard and Heavy нашим любимым, насладимся.

группа Madred с треком Running Out of Problems на Моторадио. Напомню, друзья мои, что эта передача является, ну, скорее, не таким, что ли, временем на радио для прослушивания вдумчивого. Это скорее обзорник и дайджест новинок недели, посему мы с вами до конца и не дослушиваем. Просто собираем впечатления в целом от хард-рок недели. Следующая группа Нива с композицией Rock the World на Моторадио.

Опять шведы. Как только мелодичный вокал и качественное сведение, как правило, скандинавы. Шведская мелодик-рок-группа Нива из местечка Шевде, соответственно, из государства Швеция. Между прочим, происхождение у коллектива с 1994 далекого года. Затем много альбомов, и вот новая работа. Встречаем и слушаем трек под названием «Rock the World». Нам, впрочем, уже послушали. Переходим к следующей композиции «Show and Tell» с треком «Mistress of the Night» нас ждет. А я напомню, друзья мои, что наша программа, как и прочие другие передачи здесь на волне радиостанции «Моторадио», все представлены в подкастах, ничего никуда не теряется. На все это можно подписаться и слушать в удобное для себя любимое время.

Ну, а это уже американская хэви-группа из Феникса, штат Аризона. Команде почти 7 лет, 2019 год. Год основания основано, кстати, гитаристом-вокалистом Дэвидом Родригезом с буквой «З» в конце и работает в традиционном, таком нам привычном хэви-металлическом формате. Да, что касается подкастов, на эти подкасты подписаться легче легкого, друзья мои. В любом поисковике набираете «Моторадио», «Подкасты», попадаете куда нужно, а подписаться в один клик. Огромное количество программ для всех мобильных платформ и для, естественно, десктопа. Топных компьютеров, так как мы живем в интернете, моторадио, то, соответственно, все интернетное как раз оно нам и помогает, так сказать, и нас и воспроизводит и прочее. Так что пользуйтесь. Для андроида огромное количество приложений для проигрывания подкастов, бесплатных и платных, но в основном бесплатные. То же самое для iOS. И всегда можно послушать в удобное для вас время, помимо прямого эфира, переслушать или недослушать, или плюнуть, сказать, ничего не получается у них, или наоборот восхититься, что было бы нам, конечно, приятнее. Так что, друзья мои, да, и еще напомню, что в соответствии с всем известными обстоятельствами иногда у нас отключается интернет. Так вот, можно слушать с нашего сайта, например, motoradio.online, он все время доступен, по-моему. Ну и со странички ВКонтакте из нашей группы прямо на стене у нас прямо сверху закреплено прямое эфирное такое пятнышко красивое. Кнопка большая, баннер, называйте как хотите. А мы переходим к Марку Амачеру.

швейцарский исполнитель блюза и рока, блюз-роковый певец. Зовут его Марк Мейчер, и известный грубой, грязной манерой игры на гитаре, ну и слова, если кто понимает, вы слышите тоже так себе. И хриплый голос, узнаваемый такой. И, кстати, широкая публика узнала его еще в 2016-м, 10 лет назад, благодаря «Голос Германии». Есть такая программа «The Voice of Germany», где он дошел до финала, стал известным и выступал в Европе на разогреве, между прочим, у таких людей, как Эрик Клэптон, Билли Гиббонс, Босс Хосс и даже Готхард. Так что, друзья мои, вот такая вот любопытная работа. Далее у нас музыкант по имени Ниро Нокс с композицией «Bombs Away».

Ну, а кому известно, тем и известно. Я вам сообщу и себе тоже, что Нира Нокс, Кнокс пишется, с композицией, новым синглом «Bombs Away» у нас представлен в сегодняшней передаче. Это вокалист, гитарист, автор песен. Ранее был ведущим гитаристом лондонской рок-группы «Kill It». Ну, а после ухода занялся вот такой сольной карьерой. Трек-сингл «Бомбы прочь», примерно так можно это дело перевести. Ну и вот, собственно, мы подошли к великим музыкантам, к известным, во всяком случае. И одна из наших любимых групп здесь на Моторадио, группа «Королеоне», с новым синглом «Howling at the Moon». Давайте насладимся действительно хорошим классическим хардом.

Ну, по-моему, более чем достойный клип оказался. Далее у нас трек не новый, но новый в том смысле, что это концертная версия композиции «Victorious» от группы «Nestor».

Дата релиза. Сегодняшний день, друзья мои, это первый у группы Нестор шведского коллектива, первый официальный концертный альбом, в который вошли версии разных треков за разные времена. Вообще сообщается, что группа была основана еще в 1989, затем на десятилетие фактически исчезла и вернулась в 2021 с пластинкой «Kids in the Ghost Town». Ну и вот с тех пор опять они видны, слышны. Называется эта пластинка конкретно... Так, где тут она у меня, чтобы не обмануть никого? Live. Victorious Live at the Gothenburg Film Studio. Вот так вот, да. Совершенно новая работа в новом, так сказать, виде. Вообще оказалась чудесная команда. Группа Нестор, рекомендуем. Как-то вот из Швеции столько хороших музыкантов, что даже диву даешься. Далее у нас великий и ужасный Мэрилин, не Монро, но тоже на «мэ». И не то, что вы подумали. Мэрилин Мэнсон на моторадио. Новый альбом вышел, и трек с него «Known of the Suns».

Ну, что сказать, 13-й по счету студийник Мэрилин Мэнсон под названием One Association Under God Chapter 2, ну или Chapter 2. 14 августа, дата релиза сегодня на лейбле Nuclear Bust, то есть Blast Records. Ну, напомню, что этот альбом, как и предыдущий, потому что этот является продолжением первого, первой части, она называется также One Association Under God, только Chapter 1. Вышла она 2 года назад, и вот новая, ну, это концепт получился такой. Вместе с гитаристом Тайлером Батсом они совместно работают, продюсируют это дело и выпускают вот такие вот такие треки. Ну, любителям индастриал это, конечно, не может не понравиться. Следующий товарищ, вернее, группа Crossbone Scully с треком Thunder Love. Здесь на вокале у нас человек по имени Фил Коллин. А вообще это проект гитариста, в частности, участника Элис Купер группы в свое время.

да. Ну, уточнение. Гитарист-вокалист Томми Хенриксон. Вот как зовут музыканта, который известен нам с вами по работе в «Голливудских вампирах», с Элисом Купером в том числе. Ну, вернее, это разные проекты, оба великие. Я смотрю на часы с горем и понял, что слишком долго сегодня мы слушаем ту или иную композицию, посему резко ускоряемся и слушаем музыканта по имени Гэри Джон Бёрден на волне Моторадио «Improved Emotions».

0: cause empowered emotions are still living inside of me.
1: Ну, некоторые думают, что это какой-то такой обычный, хороший, конечно, трек. Ничего такого. Ничего такого на самом деле нет. Потому что это один из вокалистов, в свое время основных, Майкл Шенкер группы, между прочим. Зовут его Гарри Джон Берден. Ну, а мы бежим дальше в соответствии с тем, что опаздываем. Фрэнк Рэй с треком «One Way

Ну, здесь любопытно. Ну, понятное дело, что это кантри-рок у нас такой. Зовут человека Фрэнк Рэй. Из забавного то, что он бывший полицейский из города Нью-Мексико, который пришел в музыку уже в зрелом возрасте и вот работает в таком замечательном, мне кажется, формате, веселом, очень позитивном кантри-роке. Ну, считается, что есть и латинское влияние, но я этого тут не слышу. Ну, правда, большой альбом, весь его не отслушивал. Следующая группа Escape with Romeo, то бишь «Побег вместе с Ромео». Композиция называется «You Need the Drugs».

Ну, честно говоря, нытики, но многие любят такой формат. Вообще-то немецкая молодая альтернативная команда, ну, относительно молодая, Escape with Romeo. И вот такой сингл на лейбле Zeitklang мы с вами и послушали, убедились, что у нас и немцы вовсю, хотя немцы сегодня еще будут у нас. Вот любопытная команда, хотя они все здесь любопытные. Emotional Fire с композицией Turn Around. И продолжай дальше идти and walk away.

Одна шведская рок-работа Emotional Fire, проект из этой чудесной скандинавской страны. Мелодик рок, вот такой классный, на мой взгляд. Альбом называется Rising, и композиция с него Turn Around and Walk Away в программе Soundcheck на нашей волне. На волне радиостанции Моторадио, естественно. Да, и не мешает напомнить, я уже говорил о подкастах нашей радиостанции. В этих самых подкастах есть описание программы, ну, о чем там идет речь, понятное дело, и трек-листы. Так вот, если кому-то понравилась какая-то группа в этой передаче, например, или в наших других музыкальных, и всегда можно увидеть, посмотреть, как пишется правильными буквами, правильно имя того или иного музыканта. Хотя Emotional Fire, наверное, любой напишет, как слышно, так и пишется. Бежим вперед!

Ну что говорить, еще одна немецкая группа, это сингл Bad Luck Man, то бишь человек с плохой удачей, ну невезучий, группа Turn. Естественно, текущая неделя 2026 года, августа месяца. И еще одни немцы, Эйбрекер. Эйсбрекер, наверное. Ну, буква «С» как доллар тут, и, наверное, не ледокол. Хотя, кто знает. Трек называется «Die Hoffnung stirbt zuletzt».

ну вот всезнающий интернет сообщает нам, что трек название можно перевести как «Надежда умирает последней». Die Hoffnung stirbt zuletzt. Немецкая команда, которая стоит в одном ряду, как пишется некоторыми авторами, вместе с Рамштайном, с группой Умф. В общем, ну, что-то похожее, действительно похоже, как и есть. Вообще, это так называемый Neue Deutsche Härte. Вы слушаете Моторадио. Здесь на вокале конкретно какой-то Сатирия. Не знаю, кто это. Ну и отметим, что вообще-то релиз самый первый был в 2025-м, и вышло большое переиздание, ремастированное. Хотя что у немцев ремастировать, я не знаю. У них, по-моему, всегда очень качественно сведено. Ну, впрочем, новое и новое. Я считаю, новая композиция. А мы идем далее.

известнейшая в Америке, как утверждается, калифорнийская команда под названием Smash Mouth. Новый альбом «Had Enough» 2026 текущего года, текущей недели.

давайте отметим про себя, что и эти ребята отметились альбомом, и это здорово на самом деле. На подходе у нас группа Studio Deluxe с композицией «Тонкий лед».

Сообщается, что Studio Deluxe — это не просто обычная какая-то очередная хорошая группа. Это настоящий проект из суперзвезд американского, ветеранов даже, американского рока. Ну что, тут действительно Либерти Девитто, легендарный барабанщик Билли Джоэла, играл на десятках его классических альбомов, сообщает нам мировая сеть. Кит Холланд, бывший гитарист группы Чикаго. Джейсон Шеф много-много лет был бас-гитаристом и вокалистом группы Чикаго, опять же. Том Скотт, известный американский саксофонист и студийный музыкант. И Даг Кистнер, это клавиши и продюсер. Вот такая вот любопытнейшая команда. Ну, давайте еще послушаем пару минут, секунд.

Композиция Мэри Лу. 2026 год, текущая неделя, это понятно. Новинки у нас сплошные. Называется это дело The PH Project. Американский классический рок-проект из Long Beach, Калифорния. Ребята, так сказать... Ну и в этом году, на этой неделе, вышел сингл этого проекта как раз под этим названием. Отметим про себя, что есть и такая музыка, и слава богу. На подходе у нас уже и завершение скоро передачи. Фрэнк Рой пока что. One way to do it. Один способ это сделать.

вот он только что был. Ну, это неправильный подход. Мы его и перематываем. Давайте. Вот правильный. Вышли Arms. Трек In Chills.

0: Россия.
1: Ну, кто это такие? Уэшли Армс, американская группа, созданная, как сообщается, в городе Кливленд, Соединенные Штаты, в 2013 году. Стали известны благодаря хиту Legendary 2017 года, не помню такой, но считается, что был огромный успех в Европе, особенно в Германии и Швейцарии. Об этом сообщает нам Apple Music, ни много ни мало. Ну, вот такой вот изящный, на мой взгляд, очень такой хороший, правильный рок, несложный. Ну и по праву эта композиция у нас стала предпоследней. Ну а завершим мы сегодняшнюю программу чудесной балладой, на мой взгляд, прямо вот классика этого формата, этого жанра балладного, группа «Saliva». Новый альбом под названием «Peace of Mind» вышел, и так трек и называется. Я прощаюсь под эти замечательные аккорды с вами до следующей пятницы. Друзья мои, будьте здоровы, красивы и богаты. Слушайте Моторадио. Счастливо!

0: Ну вот и гостевой эфир у нас. Сегодня в гостях салон Rebel Road, который мы давно приглашали. Приезжал у нас преимущественно обычно Александр Защеринский. Вот он здесь напротив меня, борода викинга. Саш, привет.
1: Всем привет.
0: Сегодня он наконец привел скромного Павла, который в другие времена, когда ты был в эфире, работал за двоих вместо тебя. Павел, привет.
2: Всем привет, да.
0: Как дела? Хочется спросить Пашу тебя.
2: Да как, мы в работе, сезон идет, так. Можно сказать, только с полей, вот у меня руки еще более-менее отмыл чуть-чуть, ага. Ну, чуть-чуть есть тут. Так что, ну как, Саш, сезон, и не вырезаем.
0: Слушай, а нет вот этого эффекта, когда уже все починили за предыдущие 2.5 месяца, и уже и все уехали на Алтай, или там, куда они уезжают, куда вы все уезжаете, и вы сидите такие, плачете, ну где клиенты?
2: Ну, ты знаешь, если считать по поводу сервиса, то, наверное, это вторая волна уже пошла. Те, кто, когда выезжают,

0: все время забывает подножку выставить, например. Бывает такое.
1: Знаешь, на самом деле, когда одна и та же поломка, это значит, либо мы где-то не досмотрели, либо человек нас не услышал, вот, либо еще что-то такое сверхъестественное. Ну, да нет, наверное, такого прям не бывает, потому что на это мы и есть. Мы, если что-то видим, что человек как-то делает не так, там я или Александр, он Александр вообще хорошо объясняет, поэтому мы это искореняем.
0: Вот сейчас такой смех был, потому что ты сразу переходишь к насилию, если человек не понимает. Или...
1: Он очень, так знаешь, активно прямо это все объясняет, вот, поэтому человек это запоминает. И дальше, я надеюсь, это по-другому.
0: Павел, может. Смотри, вот мы уже версию Александра слышали. Расскажи ты, как родилась идея создания вот такого салона? Посмотрим, что скажешь ты без подготовки.
1: Слушай, ну на самом деле...
0: Смотри, Саша слушает внимательно.
1: По названию, да? Rebel Road.
0: Так.
1: В принципе, что это такое? Ну, дорога, это понятно. Rebel, это, наверное, я бы...
0: Ну, что-то еврейское, да?
1: Ребе?
0: Нет?
1: Нет.
0: Извини, конечно.
2: Отличный юмор, отличный.
1: Ребел — это мятежники.
0: Повстанцы, да.
1: Да, мятежники. Но что в этих словах? Это, наверное, просто человек, который сел на мотоцикл, он уже некоторый бунтарь. Ребел — это еще и бунтарь называется.
0: Ну, да.
1: Поэтому... Все, кто на двух колесах, те, кто задумался даже об этом, он уже в неком роде бунтарь, и у него появляется возможность на дороге покататься. И среди других людей он вот такой вот бунтарь.
0: Слушай, ну это прекрасное название для рок-альбома и для рок-группы, да. И кликуха лидер-гитариста, и для мотоклуба пойдет, наверное. Для чего хочешь?
1: Ты же знаешь, что, наверное, вот когда человек хочет купить мотоцикл, он там советуется со своими друзьями, у которых нет мотоцикла, там, особенно с родственниками. Некоторые, конечно, это принимают в штыки. И для него это очень такое трудное решение. И он поэтому становится для всех каким-то бунтарем. Вот. И, наверное, в этом что-то есть.
0: То есть все ему говорят, ты что, дурак,
1: да,
0: что ли?
1: Да.
0: Ты
1: какой мотоцикл? У него душа просто просит.
0: Он говорит, вы все дураки, я бунтую.
1: Просто вот мне уже там стукнуло столько лет, до сих пор моя мечта поехать на мотоцикле куда-нибудь, она не исполнялась, и я вот хочу. И вот он бунтанул и купил мотоцикл.
0: И сразу к вам в мастерскую.
1: Да, слава богу, что к нам заехал сразу.
2: Это же, знаешь, вот хочу дополнить. Мы же все покупаем мотоцикл, чтобы ездить ровно 60 километров за машинами, никогда не перестраиваясь опасно. Вот. Прям именно для этого мы его покупаем.
0: Я, между прочим, очень за такой стиль, потому что, мне кажется, это, ну, такая прямо безопасность, наверное, все-таки.
2: К сожалению, увы, не так работает, потому что как раз тебя не видно в этом случае.
0: А, ну перед так, тогда против. Ладно, хорошо, да.
1: Да не, на дороге, мне кажется, культура вождения, она все время должна быть. Понятно, есть ребята, которые гоняют, которые там немножко рискованно это делают. Поэтому, наверное, и про мотосообщество некоторые так думают со стороны, что они вот нарушают постоянно.
0: Слушайте, а почему вы оба играющие тренеры? Почему вы уже люди солидные, со стажем в этом во всем? Уже надо нанять уже мальчишек. Вы должны сидеть, пересчитывать купюры, задумываться о поездке на острова.
1: Нужно смотреть на прибыль. Вот у тебя такой, знаешь, два спидометра, на которых твоя маржа, там прибыль, она прибавляется. Сидишь где-нибудь в Таиланде.
0: Согласен.
1: Да нет, конечно, к сожалению, пока еще таких реалий нету. Вот. А во-вторых, мы просто радеем за это, нам это нравится. Нравится общаться по поводу мотоциклов с людьми, с различными, с мототемой. Они же все такие творческие люди и интересные. Не каждый там человек захочет тебе купить там Харлей, к примеру, да? Значит, если он уже к Харлею подходит близко, значит, в нем что-то есть. Вот. И когда его узнаешь, он, оказывается, уже не просто там такой человек, а чего-то добился, там, у него там в бизнес есть, или у него какие-то есть интересные истории. То есть непростой. Вот, и
0: Саша,
1: это интересно.
0: Давай вот спросим у Саши. Вот все то, что высказал нам сейчас Павел, не стесняясь, насколько соответствует действительности?
2: Я бы добавил, что еще иногда очень интересно квесты какие-нибудь проходить, потому что иногда приезжает какой-то мотоцикл, он что-то сделать, никто не может, и такое, я тоже не знаю, но тебе интересно разобраться.
0: Вот все, давай сразу приводи пример.
2: Блин, приезжает какой-нибудь мотоцикл, так. У него стучит двигатель. Он говорит, вот у меня стучит что-то там, коробка справа. Ну, не знаю, к примеру.
0: Нет,
2: так.
0: Но он же должен сказать, я был там, вот там, никто ничего не знает.
2: Бывает такое, да, иногда приезжают из других мастерских, это

0: Совершенно нормально. Вот, а ты берешь такой: нет, я не согласен, что стучит там. Я найду стул где-то в другом месте. Вот, приду пример еще из старой мастерской. Был отличный пример. Значит, приехал человек, говорит: у меня что-то стучит спереди. Я не могу ездить, был там в ряде мастерских. Что-то стучит спереди, никто не может найти. Это оказались разбитые подшипники маятника, которые вообще сзади. Вот так вот. Но чтобы найти этот квест, мы что только не пробовали сделать. То есть мы что-то там снимали, разбирали, ездили, руками держали. То есть, ну, не найти самим звук. И получилось смодулировать его ровно один раз по случайности. И потом я понял, как это модулируется. Мы делали постоянно. То есть при спуске, нажатии на задний тормоз, у тебя, получается, маятник начинал догонять, так. И этот звук появлялся. Ну, блин, это надо догадаться. То есть это случайность. Слушай, решение таких нестандартных квестов начинает размышлять, ну, заставляет тебя подумать. Твой мозг достаточно неплохо размышлять начинает в этот момент.
1: Это поэтому у вас такие высокие лбы и такие вот прямо такие колоритные. То есть там мозга много внутри.
2: Нет, это просто ветер волосы вырвал.
1: А, ну или ветер.
0: И иногда бьешься об стену еще.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, люди, я просто видел, слушают иногда заведенный двигатель при помощи каких-то слуховых устройств. И я все время, ну, так задумываюсь, а что там, там грохот же страшный. Нет, они еще и прямо в ухо себе засовывают и какую-то вот эту, так сказать, слуховую штучку прилепляют.
2: Ухо горлонос.
1: Да. А это действительно что-то слышно там? Или там вообще кошмар?
0: Да, можно услышать дополнительные какие-нибудь металлические, допустим, звуки посторонние. Это вполне реально.
2: Саш, можно через палку послушать.
0: Железную, небольшую такую.
1: Да? Да,
2: деревянную даже палку. Вот берут просто палочку.
1: Не, ну деревянная это только у вас в мастерской, наверное, можно послушать.
2: Нет, я тебе просто расскажу, как иногда делают там кастомные там мотористы там или еще там люди такие способности, которые имеют. Они просто берут деревянную палочку, ты прикладываешь там какой-то стенке двигателя, а другую к уху. Вот. И ты так локализуешь, где там шуршит подшипник или еще что-то. Иногда, ну, это помогает.
1: К работающему двигателю.
2: К работающему двигателю, да.
1: И услышишь, что что-то шуршит?
2: С какой стороны примерно там локализуешь, там, где этот шум находится. И вот,
1: а это вы специальные курсы какие-то посещали, да?
2: Да.
1: По прослушиванию шорохов.
2: Это курсы по жизни, там, байки старых механиков.
0: YouTube.com.
1: Да. Так, слушайте, а помните самый первый рабочий день мастерской?
0: Ты помнишь? Я нет.
2: Слушай, значит, получилось так. Я вообще... У меня был мотоцикл, и, конечно, это вот там Саша мне помог в свое время первый мотоцикл приобрести. Я тогда был в автотеме, а он уже там руководил мастерской. Я просто к нему приехал, и смотрю, там ребята все загруженные. Ну, то есть там не успевают. И приехал какой-то мотоцикл. А так как я, ну, технически подвязанный уже человек, то есть я технический эксперт, там вот работал на предыдущей работе, мне, в принципе, по технике все понятно. Тут есть какие-то нюансы, конечно, были с мотоциклами. И я сказал: Саша, а можно я попробую какие-то работы делать? Ну, просто мне интересно, у меня просто была возможность, время, вот. Я тогда уже не работал. Он говорит: да, попробуй. И я начал потихоньку крутить гаечки, вот, что какие-то работы делать. И потом...
1: Я даже, может быть, и помню эту ситуацию.
2: И мне это понравилось.
1: Это еще в Парголово уже было.
2: Да. Мне это понравилось, и я попросил дать мне возможность, ну, помогать ребятам, потому что они не успевают, а я там какие-то работы могу делать. То есть руки есть. И все, полетело, поехало. И мы вот так как закрутилось.
1: Я вообще
2: до сих пор, там
1: про
2: сидим.
1: Первый день в этом вашем новом Rebel Road. А. Но спасибо, что не ответил, да. Тоже хорошо.
2: Да нет, это я что-то побольше рассказать, как говорится.
1: А у вас было какое-то открытие, прямо шарики, шампанское?
2: Да,
0: но оно было такое полутехническое, потому что когда мы сделали первый день открытия, у нас ремонт еще был не до конца сделан. Ну, грубо говоря, у нас там не было барной стойки. Мы просто притащили верстак, позвонили. Звали там знакомых, друзей, но без шариков и без шампанского. Но с пивом и другим алкоголем.
2: Виски, пиво, все остальное и друзья.
0: Вот, и получилось что-то прикольное. Понятно, что там было очень сложно там посидеть и прочее, что это был только один диван, не было еще стульев, но оно было такое техническое, именно как больше для своих. Вот, и спустя... уже нормальное, так сказать, начало сезона, когда уже все более-менее цивильно стало, мы решили просто делать мероприятие примерно раз в сезон, ну, раз в квартал, раз в 3 месяца, где приглашаем друзей или там хороших клиентов, которые, может быть, уже становятся друзьями либо перерастают. Просто подобные посиделки. Это, ну, знаешь, так разгружает твою голову. Просто пообщаться о чем угодно. Вот, конечно, если была площадь побольше, мы, наверное, еще приглашали какие-то группы поиграть, но площадь на данный момент не позволяет это сделать. Но мы думаем, как это можно.
1: Слушай, помог же тебе опыт предыдущих мастерских? И уже вот когда вот эту собирали, то что-то ты уже сделал, работу над ошибками или там вместе с Павлом, и как-то что-то учли. То есть какие-то вещи, например, должны быть обязательно, на ваш взгляд, и они у вас там образовались, там, я не знаю, там какой-нибудь сверлильный станок, вот он по жизни должен быть всегда. А какие-то штуки оказались, ну, не очень такие нужные, и вы, соответственно, их там, ну, у себя не построили.
0: Да, конечно, оптимизация была. Это, блин, самый банальный пример, по тем же самым инструментам, по тем станкам, какие нам нужны, какие не нужны. То же самое шиномонтажный станок. Мы знаем, что вот эти бренды хорошо работают, зачем нам другие? Эти бренды можно обслужить, на них можно купить расходники, вот оптимально. Там с инструментами есть некоторые инструменты, которые вообще тебе не нужны, да, ты можешь купить, он будет красиво лежать на полке, а кучу денег отдашь. То есть с инструментами, с ведением клиентов то же самое, да, как правильно вести базу, тоже переделывать, потому что до этого у нас были эксперименты, мы нашли идеальный способ, так удобнее для клиента, так удобнее для тебя, все можно отследить, все можно проверить, ну и да, оптимизация максимальная была. По пространству то же самое, но пространство это сложно, тут этим больше Паша занимался, где чего поставим, потому что нужно было сделать так, чтобы максимально много всего вместить, чтобы этим всем можно было пользоваться, и при этом так, чтобы это и удобно было. Потому что ты можешь, не знаю, все заставить. Ну, этим можно будет пользоваться, но тебе надо каждый раз на что-то двигать. Вот. Мы вот решили все это максимально оптимизировать.
2: Каждый метр должен приносить рубль.
1: Слушайте, а было при открытии, вы знаете, я просто был свидетелем, ну, неоднократно, там, скажем, открывают, ну, условно говоря, там, маленькое кафе, да, и как только узнают, причем не знаю откуда, специальные люди, которые занимаются оборудованием для вот этого кафе, они начинают прямо как вот тараканы облеплять это дело, там, возьмите у нас там кофеварку, там, бесплатно дадим, там, только кофе у нас берите, или там чай, или еще там что-нибудь, я не знаю, там, освещение внутри, там, паркет мы вам положим и так далее. К вам приходили разные представители Harley Davidson, Indian Motors, Benelli и так далее?
0: Приходили ребята, которые нам Китай предлагали. Мы такие, не, спасибо, не обслуживаем, не продаем, не интересно. Такие были, да. Они не стесняются, они во все двери залетают. И самое, что меня еще удивило, человек, который приходил из последних, он еще даже на мотоцикле не катается. Я думаю, как ты можешь предлагать то, чем ты даже не пользуешься?
1: Возьмем паузу музыкальную, коротенькую.

0: Ну, продолжаем, собственно, наш эфир. В эфирной студии, напомню, у нас Павел Александр, руководитель и играющий тренер, сами сотрудники мотосалона Rebel Road, расположенного в новостройке на севере города. Это в районе Суздальского проспекта, наверное, так можно сказать, да, более правильно? Да, да. И, ну да, давай тогда прямо по списку и пойдем. Еще раз мы напомним, что вы же multi-purposes, многоцелевой, получается, салон. Или есть пара-тройка направлений, которые у вас лучше всего продаются, и вы остальное так, поскольку.
1: Если мы говорим по действиям, да, многоцелевой, то есть это сервис, тюнинг, хранение, кстати, круглогодичное. Продажа, комиссия, то есть все, что-то можно там, запчасти, ну, то есть вообще все полностью перекрываем, даже всякие постановки решаем. А по целевой аудитории, в принципе, обожаем только Harley и туринговые, вот это всякое направление, туринги, круизеры, но не обслуживаем Китай, баджаджи, вот эту всякую Индию, самокаты, скутеры, мопеды, я не знаю, вот это все не наша история.
0: Да, у меня сразу под вопрос, это же, наверное, не просто снобизм твой, что я такой крутой, я не мараюсь с такой фигней дешевой. Наверное, есть, ну, какой-то прагматичный смысл, да? Публика другая или что? Или навалом народу придет, а там, как это называется, заработок...
1: Да тут сразу несколько факторов. Первое, конечно, публика другая, но это не наша история. Нам не нравится общаться с такими людьми. Зачем делать то, что тебе не нравится, да? Ну, ты просто будешь, блин, гнить, и ты завтра закроешься, потому что ты не будешь кайфовать от этого. Наша суть – получать удовольствие от того, что мы делаем. А не так, что вот монета, да, зато ты там с кривым лицом сидишь. Второе, вся вот эта техника, она, ну, блин, не ремонтно-пригодная, она рассыпается, даже новая с завода. Ну, короче, мы ее не уважаем. Вот, она не нравится. Вот с принципа нет, не хотим, не трогаем, не будем, даже за деньги, и продавать ее не будем.
0: Ну, давай тогда ужасную вещь скажу. Некоторые считают, что Harley тоже это такая, в общем, как сказать, железяка с этими, с болтиками, винтиками, тоже фигня та еще.
1: Согласен, если его нормально никто не будет обслуживать, так и будет. Ну, на самом деле, реально, вот люди покупают Harley и такие, что за говно, он сыт маслом, там что-то, какие-то болты у него все раскручиваются. Конечно, просто надо уметь обслуживать. Тут есть некоторые специфики. Если ты не знаешь, как, что туда лить, как это закрутить, конечно, у тебя все рассыпется. Но, кстати, будет относиться не только к Harley, а в целом к любому мотоциклу. Есть мануал, читай, изучай, действуй. А не так то, что вот что-то там, какую-нибудь там помпу от газели я поставлю, кое-как там прикручу, что-то там поедет. Ну, так и будет она работать, естественно.
0: На что, кстати, многое подходит. Я слышал, там и какие-то и бензонасосы, там и, ну, есть какие-то вещи такие заменяемые.
1: Ну, как мы знаем, вообще в целом бренды, они же не делают, я имею в виду бренды там, мотоциклов либо машин, они же не делают сами запчасти, это какой-то сторонний производитель. Да, вот допустим, у нас есть вот самый классический Суппорт, его же делает Брембо для Харлея, да, просто там логотип Харлея, да, колодки те же самые оригинальные, то же самое Брембо, просто, блин, с логотипом Харлея, да, вот, пожалуйста, ты можешь купить оригинальные колодки, можешь купить эти же колодки, только будет написано не Харлей, а Брембо, и это те же самые колодки, да, и плюс сторонние бренды, почему нет, вполне реально, только ты платишь чуть-чуть меньше, но если ты именно привязан к бренду, тебе нравится вот этот значок, ты чувствуешь вот, что вот там у меня в Суппорте есть колодка с этим значком, если тебе это греет душ, конечно, поставим.
0: Слушай,
1: оригинал.
0: А бывают клиенты, которые прямо сами говорят, вот нам все, мне все самое дорогое, мне не надо никаких заменителей, я хочу, чтобы вот я куда ни посмотрел везде, чтобы был шильдик вот такой, который должен быть.
1: Есть, есть, это прям достаточно.
2: И ты прямо говоришь, это наши самые любимые клиенты.
0: Да. Но это, наверное, у всех самые любимые. Но с другой стороны, ты говоришь, вот эти Brembo колодки стоят там $150, например, а точно так лучше стоят $20. Ну что ты как дурак-то? Нет, я хочу. Такие есть?
1: Есть, конечно. Они бы прям говорят, все, вот мне нужно, чтобы я знал, что вот я любую вещь потрогаю, это Harley, я буду вот сидеть в своем гараже, гладить все там, и вот вечерами в зиму буду кайфовать от этого, да, почему нет? И еще просят обязательно помыть самый лучший, самый чистый, самый фильтрованный водой этот мотоцикл. Есть такие.
0: Ну да, любимые клиенты, вам привет, если вы нас слушаете. Что у нас, ну, среди вот вопросов, которые я так хотел бы, конечно, задать. Ну, давай задам, ладно, все-таки мотоциклы, какие мотоциклы ищут больше всего ваши клиенты? То есть каждый второй вопрос, ну, про Harley все-таки или как?
2: Да. Я бы сказал так.
1: Хэдэк,
2: да. Ну и вообще, вот, да, вот по, еще по первому вопросу, почему мы такое направление выбрали и больше вот в одном направлении. Потому что на самом деле так, наверное, правильнее будет, потому что мы в этом направлении больше разбираемся. У нас под это направление все оборудование, есть спецключи, опыт большой. И ты когда рассыпаешься просто по разным брендам, мотоциклам, тут на самом деле ты за всем не убежишь, за всеми, за двумя зайцами, как говорится. Лучше выбери, вот в чем ты молодец, кто-то скажет, там, профессионал. Вот, и в этом направлении работай. У тебя вот это и будет получаться, и тебе будет удовольствие приносить твоим клиентам. Вы на одной волне. Вот и все, будет о чем поговорить.
0: А можно говорить, что из всей вот этой большой палитры потенциальных покупок люди, ну, все больше и больше отбрасывается разная экзотика, ну, реже спрашивают, и остаются вот на том же Харлее, ну, по разным причинам, и сложнее достать там и так далее. Если уж ты замахиваешься на покупку дорогую, то ну, как-то немножко больше страшно покупать всякие Дукати и прочие Ламборджини, да? Харлей как-то вот оно вот такое.
1: Ну, я немножко оспорю, смотри. А, вообще, Харлей, если мы говорим на старте, то он немножко дороже, чем, допустим, японские мотоциклы будут. Вот. Но когда у тебя он есть, продать, добавить немножко денег, чтобы пересесть на другой Харлей, это уже не так страшно, не так проблемно. По поводу обслуживания, ну, тут все спорно, смотря с каким мотоциклом сравниваешь. На Харлее, в принципе, все есть. И аналог, и разборки, и нет сложностей. Но обычное ТОХа немножко дороже обычное уходит, потому что, допустим, три раздельных масла, да, если мы не говорим, конечно, про Спорстер или Верот. А там на всех мотоциклах это обычно одно масло, да. Тут будет разница, немножко дороже. Но когда мы, допустим, сравниваем с тем же самым BMW, либо с Индином, многие стоковые запчасти на тех брендах дороже стоят. Если мы говорим в Харлее тоже про стоковые запчасти, не берем про всякие там коллекции типа VLJ, Первая Миля, Life to Ride, ну и так далее могу перечислять. Вот. Поэтому это не так уж и проблемно. И из статистики, ну, у нас же статистика ни одного дня и года собрана, то, что люди, которые сели на Харлей, чаще всего уже с него не пересаживаются. Они просто меняют либо модели, либо объем. Ну, или там более свежий год берут.
0: Потому что, в чем видно, секрет, как думаешь?
1: Мне кажется, их, в принципе, три. Первое.
0: То есть, подожди, это три
2: лицо,
0: секрета?
2: Лицо меняется.
1: Да, первое, вот как Паша сказал, это реально лицо. Все, вот у нас совсем недавно знакомый купил Харлей.
0: То есть, ты имеешь в виду физиономию?
1: Да. У нас знакомый недавно купил Харлей, который катался до этого на Хонде, ну, там, достаточно долго, прям очень долго. Он говорит, это мой любимый мотоцикл, он его там и тюнил, и выхлоп, и руль, и стиль, и все, что нужно. И все-таки мы его добили, да возьми Харлей. Он взял. И он через день говорит, что-то я не знаю, что со мной происходит.
0: То есть он приезжает к вам, смотрит в вашу видеокамеру и говорит, кто это?
1: Да,
0: говорит,
1: да.
0: Это я.
1: У него лицо,
0: мы тебя не узнаем.
1: Вот именно, у него лицо просто каменное. Это все, это самый там
2: он
1: крутой.
2: В образе,
1: просто у него уже не сходит. То есть люди на Харлеях реально вот моментально меняются.
0: То есть и на айфоне вот этот Face ID тоже надо заново записывать. Да?
1: Я думаю, он это уже сделал. Просто реально у тебя какой-то образ начинается. Ты совершенно все по-другому смотришь дальше. Ты до этого ездил веселый, ха, привет, всем рукой махал. Теперь, так, ты на чем там едешь? О, нет, с этим я здороваться не буду. А вот с этим еще можно. То есть ты уже такой избирательный становишься. Вот, дальше Харлей, он все-таки дает тебе какой-то клуб по интересам, да. То есть и поехать куда-то, можно, конечно, на всем ездить, но на Харлее ты как-то приятнее себя чувствуешь. Не знаю почему. Это какой-то статус, наверное, дополнительно для тебя будет.
0: Это касается всех Харлеев или Спорстер вычеркиваем?
1: Спорстер это старт, с чего можно начать, когда у тебя там невысокий рост, небольшой бюджет, там, я не знаю.
0: Подожди, а байкеры растут прямо по ходу?
2: Конечно.
0: В смысле, в высоту?
1: Да.
2: Входной билет, как говорится. Раньше так и называли. Спорстер это входной билет.
0: Нет, он сказал по росту, значит, маленького ростика человек покупает маленький, да. Спорстер, а потом он стал уже 187 сантиметров роста, 190.
1: Не так быстро, но да, там же можешь обувь одеть на каблуке, а уже какие-нибудь, ну, да, казаки, и все, ты уже более здоровый. Можно уже и софтейл брать, или туринг. Но принцип в том, что с Харлей обычно уже не уходят, очень редко. Либо идут уже как второй мотоцикл, что-то могут взять. Ну, к примеру, да, вот ты решил, что я хочу поехать в какой-нибудь, не знаю, Узбекистан, да, гонять через поля. На Харлее, конечно, будет сложновато. Хотя, если ты возьмешь Пан-Америку, можно пробовать. Но почему-то большинство людей она не зашла, и ты выберешь, скорее всего, какую-нибудь Африку либо Гуся. То есть ты возьмешь просто Тур Эндуро из другого бренда, но как второй мотоцикл. Плюс в большинстве клубов у тебя все равно есть какой-то приоритет к бренду. Тут просто не можешь вступить в клуб, если нет Харлей. Там тебя прямо в уставе будет написано «Харлей», да, да и пожалуйста.
0: Вот чем-то похоже, мне кажется, на технику Apple. Вот они создали свою экосистему такую, и промоушен такой вообще. Вот все хотят там iPhone или MacBook. То же самое и Harley Davidson, смотри, ведь сколько мерча, сколько одежды всякой, да? Сколько, ну, прямо молодцы.
1: Тут очень сильно все еще взаимосвязано, как plug and play, да? То есть у тебя, смотри, вот ты купил себе яблоко, вот твой iPhone, да? Ты подключил его к MacBook, там еще к чему-нибудь, да? У тебя вся база перекидывается, тебе не нужно там перекидывать свои песни, контакты. Удобно? Удобно. И в Harley, конечно, такая же история. Если ты покупаешь оригинальный тюнинг, либо тот, который под него, ты просто снял грипсу, одел грипсу, и у тебя все заработало. Тебе не нужно что-то пилить, подпиливать, там, додумывать, гнуть. Это просто plug and play. Удобно, классно, и все работает. И главное, что это не портит твои ресурсы.
0: Ну, вот и не могу не спросить тогда, а как же насчет Hold the Gold Wing?
1: Это отдельный мотоцикл, это отдельный класс, как и отдельный клуб. Очень комфортабельный, можно пулять, но опять же, если мы говорим про 1800, и, конечно, есть, кто любит полторашку или вообще совсем старые модели, но, к сожалению, мотоцикл именно как туристическое направление выбрано, но не более того. То есть почему-то по городу это только как такси уже считается. Ну, серьезно, ты такой смотришь, у тебя голда, да, какая, о, так ты мототакси, что ли? Ну, блин, не знаю. На самом деле отличный мотоцикл, но они постоянно переходят на Dark Side и постоянно используют сзади автомобильную покрышку. Что-то у них какой-то прикол этот. И максимальное количество лампочек, храмулек одеть и так далее. Ты уже смотришь, черт, что это за мотоцикл. А если тебе придет на обслуживание, ты там еще 5 раз перекрестишься.
0: А некоторые это вообще не берут, потому что очень сложно там все это разобрать, добраться, говорят.
2: Знаешь, там говорят, вот я взял бутылку коньяка или виски, и на целый день пошел менять фильтр. Воздушный, да. Но... голодоводы, да. Ну, вот так вот, такая конструкция.
1: Да, вот поколение, которое там около 12-х годов, там же там такие консоли кнопок просто, как будто ты на синтезаторе играешь.
2: Да нет, там чтобы что-то долезть... есть, конечно, все равно.
0: Слушайте, а бывали ситуации, когда человек приходит к вам купить мотоцикл, у вас в салоне стоит там штук 10 на продажу, он шел четко вот какой-то конкретный покупать себе, уже так морально настроился, но в процессе разговора с вами взял и купил другой?
1: Да, конечно. Много раз. Много раз.
0: Это часто, другой все время Харли Дэвидсон, да. Или по-разному?
1: Не, у нас было то, что человек хотел купить Хонду. У нас иногда бывает не только Харли в продаже.
0: Ага.
1: Вот,
0: а ну тоже Харли. На Хэ, кстати.
1: Ну да, да, похоже. Да. Взял Харли, который был немножко выше его бюджета, но он просто там за пару дней нашел недостающую сумму. Угу. Да. Просто мы же специализируемся на круизерно-турном направлении и в целом продаем только круизеры и туреры. И у нас в чем место уникально? Много выбора есть. Ты можешь прийти, посидел на этом, посидел на том и выбрал то, что тебе нравится в этом направлении. То есть ты там, не знаю, решил взять как первый мотоцикл себе какой-то круизер. Ну о чем ты будешь думать? Да, у нас выбор небольшой. Там, я не знаю, еще и от бюджета, естественно, это, у тебя он сильно будет сужаться. Ты такой сидишь, так, у меня есть вариант, не знаю, там взять Yamaha Dragstar, Honda Shadow, ну мы по классике сейчас идем, да, Kawasaki Vulcan 900, либо же там Suzuki Boulevard 50. Да, вот у тебя, в принципе, одноклассники совершенно одинакового размера, примерно одинаково едут. Ну, или дальше Харлея у тебя, естественно, падают. И ты такой, так, что я хочу? Я в интернете почитал, но ничего не понимаю об этом. Так ты пришел, раз, два, три, четыре, посидел. Ага, здесь мне удобно, здесь мне неудобно. Здесь ноги вперед, здесь не вперед, здесь карбюратор, здесь инжектор. Так, этот уже там времен динозавров мотоцикл, а это посовременнее. Так, мой бюджет вписывается этот. И ты уже сужаешь свой круг, все, и выбираешь. Очень удобно. Поэтому, когда, как Паша говорил изначально, то, что не распыляешься, а берешь какое-то направление, вот мы его взяли, это круизер и тур, пожалуйста, выбирай, бери. А не так, что ты пришел в салон, здесь у тебя два дорожника, два некета, там два круизера, какая-нибудь, не знаю, тур-эндуро стоит, и ты такой, так, тут понял, не понял, ну и чего ты посмотрел, все равно два мотоцикла получается всего лишь. Тебе даже с выбором будет сложнее из-за этого.
0: Слушай, если возвращается к Харли Дэвидсону, можно говорить, что это мотоцикл подходящий для вот ежедневной езды на работу, например, или это все-таки вот такие вот понты, и вот это вот во главе угла. И его просто жалко на нем ездить на работу и так далее. Или как?
2: Да нет, нужно все время ездить. Мотоцикл, мы не знаем, особенно Харлей, он же приносит тебе удовольствие. Чем больше тебе в жизни что-то приносит удовольствие, тем лучше. Вот. Так и езди ты и с работы домой, и там за девушкой своей, в магазин там.
0: Ну, так это дорого.
2: Пока
0: же
2: есть возможность. Потому
0: чем
2: что у нас,
0: дольше ездишь, тем
2: так у нас же мотосезон очень короткий по сравнению вот с другими, к примеру, странами. Да? Пока вот он ездит, так кайфуй. Потом будешь зимой вспоминать и ждать, когда он опять начнется. Саш, поэтому нельзя выборочно там как-то только буду ездить там с работы там, и его беречь. Не надо ничего беречь. Ну, то есть, я имею в виду, ну, все время ездить. Во-первых, у тебя и опыт появляется большой. И ты же сам знаешь, что в мототеме люди, которые ездят на мотоциклах, они, у них дофамин вырабатывается такой вот.
0: Кто-кто?
2: Дофамин.
0: Это именно у них вырабатывается или вообще у всех вырабатывается?
2: У людей, которые ездят на мотоцикле, чаще всего они более счастливые.
0: А, в этом смысле.
2: Да, стресс снимается. Вот ты поругался своей там бабуля.
1: Бабуля
2: сказал все-таки, своей бабуле. Вот. Она тебе всем мозг выклювала. Ты ее любишь. Ты прокатился на мотоцикле, обратно вернулся.
0: Дорогая,
2: ты как будто ничего и не было, да. Да. Обнял, поцеловал, и там вы с ней уже опять живете дальше.
1: Вот смотри, ты говоришь на тему Харлеев там кататься. Ты же знаешь, на чем мы катаемся с Пашей?
0: Ну, вы на разных, я так понимаю.
1: Ну, понятно, не на одном в обнимку.
0: Ну, да.
1: Так вот, у Паши бэггер на 26-м колесе. Ну, по идее, это какой-то выставочный экземпляр.
0: Ну да.
1: Но он же катается каждый день, даже с запчастями, даже в магазин.
0: Это у него вырабатывается вот это вещество, видимо, все время.
1: Да потому что если ты купил мотоцикл, какой крутой бы он ни был, какой он интересный ни был, все равно тебе нужно кататься на этом. Ну да, крутой, да, хорошо покрашен, да, с аэрографией, но будут сколы, ну и хрен с ним, ну влетел камушек. У тебя мотоцикл либо чтобы ездить, либо чтобы стоять. Если ты хочешь кайфовать, ты будешь ездить на любом мотоцикле. И поэтому, как свежий он не был покрашен, какой он супер дорогой не был, катайся, кайфуй от этого. Ну, будет скол, будет. Ну, уронишь, уронишь.
2: Ну, будет
1: это
2: ломаться. Ну, ничего страшного.
1: Да.
2: Ну, все ломается.
0: Это вам легко говорить. У вас собственная мотомастерская. Паша приехал и говорит, Саша, давай, делай мне. Вот, или наоборот, я не знаю, как.
1: Ну, ты смотри.
2: Да, за все в нашей жизни нужно чем-то платить, да. Ну, тут ты платишь монетой в чем-то, да. Но зато у тебя удовольствие приносит. Да.
1: Ну, вот я катаюсь на собаке, да. Их сколько там в России? 10 штук всего лишь, да. А в моем случае еще 2 их всего лишь. Ну, то есть вообще
2: причем,
1: их
2: нету. Я думаю, мало людей, кто ну, кайфует на собаке, особенно без заднего амортизатора, а вот Сане это нравится. И вот есть ряд людей таких, которые прям, ну, old school, там это все им нравится.
1: Да,
2: он может приезжает после нее, все время руки вот так поднимает, как мне нравится этот мотоцикл.
1: Я доехал еще. Ну вот я порвал на прошлой неделе ремень. Ну что, мне теперь на ней не ездить? Нет, я просто заказал новый ремень и все. Порвал, почему? Ну камушек какой-то влетел, там что-то. Ничего страшного.
0: На дороге прямо?
1: Да, да, на кольце. Вот,
0: и
1: ну, на
0: ты
1: фестивале.
0: Руками-то дотолкал?
1: Нет, зачем, я эвакуатор.
2: Костя.б, помоги.
1: Да, а мы ехали на фестиваль как раз.
0: Да, большой привет точке Б, нашим друзьям. Слушайте, а что вообще чаще всего запускают совсем? Вот приезжают к вам мотоциклисты, у каждого второго, но вот эта штука вот вообще не обслужена.
1: Подвеска вообще. Масло вилки никто не меняет. Вот я не знаю, это какая-то глупость непонятная для нас. У тебя есть мануал, там написано, когда это нужно делать. Зачем? Она же не течет. Мотоциклу 10 лет, 5 лет вообще
0: никто
1: не
0: меняет. Ну, логичный вопрос, а зачем, если не течет?
1: Свойство теряет масло. У тебя хуже будет торможение, у тебя больше мотоцикл будет прыгать, у тебя другой будет радиус захода в поворот, все другое будет. Ну, блин, у тебя же подошва стирается, когда ты на ботинке идешь, правильно? У тебя одна нога выше, другая ниже. Зачем менять? Ну, у тебя же еще осталось там сколько-то немножко. Ну, вот для этого. Это просто постоянная история.
0: Но вы как-то меняете принудительно или там
2: нет,
0: как-то.
2: Мы людям объясняем, что это также их безопасность. Потому что если у тебя вилка клюет, ты на тормоз нажимаешь, у тебя мотоцикл просто неуправляемый становится. Потому что там уже не масло, а какая-то вода появляется. И Саня очень, как сказать,
1: импульсивно,
2: но правильно объясняет, там, ты хочешь умереть или там еще что-нибудь, или еще поживем, или овощем побыть. Ну вот человек сразу понимает, что да, наверное, все-таки безопасность прежде всего, и все, надо менять.
0: Слушайте, а что вообще ломалось из такого, из неломаемого в вашей практике? Вот что даже вы удивлялись, приезжая человек, у него там, не знаю, седло сломалось там, не знаю, руль.
1: Слушай, такой хороший вопрос. Есть идея.
0: Ну какая-нибудь экзотика.
2: Столько всего ломалось, для нас это уже в принципе, ну, нормальная
0: история. Что-нибудь, на что ты никогда не подумаешь, что оно вообще может сломаться. Ну, думаем, ладно, пошли.
1: Сложный вопрос, да.
2: Да, на собаке вот там все ломается. Потому что трясется.
1: Слушай, кстати, да, вот интересно, вот Паша сказал по поводу собаки, но это не только по поводу собаки, это в том числе будут старые софтейлы, которые на эволюшене.
0: Уважаемому собранию справку, что есть собака?
1: Big Dog Motorcycle, это мелкосерийный бренд.
0: Спасибо, простым языком можешь сказать?
1: Ну, мелкосерийный бренд.
0: Так.
1: Кастомный мотоцикл.
0: Harley Davidson.
1: Нет.
0: А это
1: бренд,
0: вообще?
1: Бренд мотоцикла называется Big Dog Motorcycle, то есть большая собака.
0: Такой бренд есть?
1: Да. Есть ряд брендов, которые супер мелкосерийные, выпускают, ну, мастерская, не знаю, 50 штук в год, к примеру, ага. Вот и все. Это туда же Iron Horse, Arlinesse, там Big Beer, я не знаю, какой-нибудь Boss Host. Ну, наверное, Boss Host относительно, хоть более известный бренд, но вживую его, если ты увидишь, я тебе руки подниму в небо и буду так стоять, потому что это супер, ну, мощный мотоцикл. Вот, не знаю, Арч какой-нибудь. Ну, сколько ты знаешь Арчев? 2-3 в России.
0: То есть, я вообще ни одного не знаю.
1: Ну,
0: например.
1: Совсем, да? Просто это мелкосерийная mm-hmm. история. Так mm-hmm. вот, конкретно что может сломаться? Вот у меня и висит катушка на таком достаточно толстом железе. Я такой счастливый еду, и у меня просто лопается это железо. Почему она лопнулась?
0: Да, как нагрузки она нет там, да?
1: Да, просто вибрация мотоцикла. Вот взял, лопнул под большой железный кронштейн. Я, конечно, катушку ногой поймал, это было очень интересно. Но к тому, что я не ожидал, что это вообще может сломаться. Ты никогда не подумаешь об этом, что вот металл может лопнуть именно в этом месте. Ну, вот может.
0: Слушай, а от вибрации вот ты ездишь на мотоцикле без амортизаторов, я так понимаю, да?
1: Да.
0: Такой вот жесткий.
1: Да.
0: А действительно, а в чем удовольствие, когда тебя по заднице лупит все время вот это седло?
1: Тебя уже ничего не лупит по заднице. Ты когда сидишь на такой мотоцикл, примерно через неделю...
0: Ты уже ничего не чувствуешь?
1: Ты уже просто настолько становишься всевидящим. Ты вот ту яму еще за километр до закрытого поворота, ты ее уже видишь. Ты настолько внимательно смотришь на дорогу, что ты эти ямы настолько заранее объезжаешь. Поэтому у тебя просто скилл так вырабатывается. Вот та ямка вот тут, вот здесь. А самый последний момент, ты еще научишься привставать на пегах, подножках. Ну, что там у тебя будет.
0: Ну, а в некоторых вот. Случаях вообще так и ехать стоя.
1: Ну, а у меня ноги совсем вперед, мне так стоит и не получится встать, у меня за руль даже выходит. Только если привстать, да.
0: Окей, давай, я смотрю на часы, несколько слов о детейлинге. Простой вопрос, может ли детейлинг, постоянно делаемый, то есть чуть запачкалось, опять отвез, опять все отмыл, может ли это продлить жизнь мотоциклу?
1: Может, конечно.
0: Или все равно, или он умрет, что красивый, что некрасивый.
2: Нет, грязь, которая прилипает к мотоциклу, она же, ну, ничего хорошего не делает там для красочного покрытия. Она, если ты не моешь мотоцикл, у тебя просто в лак это все въедается.
1: Мухи, к примеру.
2: Да. И там это же во все попадает. И на суппорта, да, вот поршни, которые там, эту вся грязь тоже нужно вычищать. Потом на хром. Хром, вот именно, это твой вид мотоцикла, потому что хром – это важная вещь в мотоцикле чаще всего. И когда ты за ним не ухаживаешь, он тебя начинает облизать, царапаться, да и вообще просто вид у тебя потом становится на мотоцикле не кайфовый. За ним нужно обязательно следить.
0: Можно говорить, что публика, которая хочет, чтобы их мотоцикл был подвергнут детейлингу, это все-таки да. Малая часть мотоциклистов. Основная все-таки такие грязнули все. А, плевать.
2: Да не. Это все от человека зависит, конечно. А вот, как он использует мотоцикл. Ну, ты же сам понимаешь. Вот, ну, есть люди, у которых там все время там... чистый телефон, там еще что-нибудь. Они педанты, да, вот это им важно.
0: То есть это ваша публика?
2: Ну и в том числе наша, да. Угу. Ну, у нас разная публика бывает. И это ничего, ни хорошо, ни плохо. Просто кому-то больше детейлинг нужен, а он это понимает. Кто-то, к примеру, постоянно ездит, он постоянно в глине приезжает, еще что-то, да. Но он вовсюду ездит, и для ему важнее, чтобы это больше по технике мотоцикл выдерживал, там длинные поездки, там в Мурманск.
1: Ну, дальнобои там, всякие, да. Да.
2: Вот для них вот важна техника. Он приезжает весь просто усаженный, в грязи, там еще что-то. Вот мы, конечно, это все отмываем, а он опять к нам приезжает в следующий раз такой же. Саня постоянно ругается.
0: Слушайте, ну по городу даже ездить, все равно, наверное, не удержать в чистом состоянии, даже при хорошей погоде. Или сейчас получше стало с этим?
1: Это несложно. Вопрос, где ты будешь хранить мотоцикл. Если ты его ставишь на улице, то понятно, что он у тебя будет чумазать. А если у тебя там гараж или паркинг, то уже большой залог успеха. Даже если ты, ну вот смотри, допустим, у тебя, не знаю, мотоцикл в керамике, он уже меньше будет пачкаться, потому что на керамику хуже грязь прилипает, и там же waterproof всякие химические свойства, даже когда будешь мыть, вода будет разлетаться. И в этом случае он будет меньше пачкаться. А если ты хочешь просто, ну, у тебя мотоцикл, и то, чтобы просто катался красиво по городу, понтовался, девчонок там соблазнял, не знаю, смотри, какое у меня 360-е колесо, типа того, то внешний вид, он важен. Вот. А удержать его, вот ты, допустим, покатался в солнечную погоду, вернулся, поставил свой паркинг, ну все здорово. Легонько запылился, просто обычной водой ополоснул, без мыла, без всего, и все, пожалуйста, продул, и опять катаешься, он будет чистый. То есть это несложная проблема.
2: Есть клиенты, у которых мотоцикл уже 20 лет, а он выглядит как новый. Да, вот он просто ухаживает за ним постоянно. Там,
0: можно заподозрить таких клиентов в хорошей потенции и в том, что они любят девушек ловить на мотоцикл на свой. А те, у кого грязные, уже им уже девушки все равно, и мотоцикл все равно.
2: Вот это не делится так. Пусть это уже
1: мозгоправы
2: разбирают психологи. Ребята разные бывают, да. И там стиль жизни, там еще что-то. Вот. Главное, они, чтобы ездили на мотоцикл. Вот, и кайфовали от этого. То, что он немножко там не моет свой мотоцикл, ну, всякое бывает. Но он все равно, он веселый, он клевый, он приезжает. Веселые истории рассказывает.
0: Весь в девчонках, да. Слушайте, еще два вопроса напоследок, и будем заканчивать тогда. Что у вас из любопытного сейчас продается? Первый вопрос. И второй, о планах развития мастерской. Ну, давайте начнем с первого. Что-нибудь любопытное есть из интересного?
2: Много, да, всего.
1: Ну, модов-то интересных много. Ну, к примеру, из суперинтересного у нас есть Street Glide со 131 двигателем Stage 4.
0: А что это вот? Почему ты так подчеркиваешь? Объясни простому человеку мне.
1: Это мотоцикл с очень интересным техническим решением. У него увеличен объем двигателя и классно настроен. Он просто пуляет люто. Вот представляешь, как спорты гоняют? Вот так вот, бум, и ты там в космос на нем улетел. Но они лежат как креветка, спина болит, тебе нужен странный комбез, тебе в нем жарко. А ты такой классный, сидишь на своем Харлее, в футболке, в брендкэпе, и также этот спорт обгоняешь. Еще и музыку при этом слушаешь. Он именно разогнан на мощность достаточно неплохо. И классный внешний вид, там с жесткой подвеской. Ну, подвеска жесткая, в смысле настроена по-жесткому, можно сделать мягче. И с классной музыкой. И при этом это Харлей, который быстрее спортов. Вот это очень крутая штука у нас сейчас появилась.
0: Так, хорошо, а еще?
1: Ну, просто есть несколько свежих Харлеев там разных. Типа Road Glide ST-шный есть, Heritage на 114-м. Два Бэггера есть на 30-м и на 26-м колесе.
0: Вы роды не берете?
1: Закончились все в этом сезоне. Фэтбои тоже все ушли. Сейчас Спортер CX, кстати, появится на этой неделе или на следующей должен появиться. Вот-вот доделываем. Там осталось, грубо говоря, там помыть, отполировать, там, ну, не знаю, какие-то мелочи доделать. И это Спортер Родстер будет, который самый жирный, с форсированным двигателем, с крутой подвеской. Ну, в общем,
0: уже
1: самый.
0: С дисплеем.
1: Не-не-не, без дисплея, он именно с технической стороны очень интересный. Он среди всех спортеров самый интересный, получается. Ну, у нас же гусь приехал. Да, это случайно не в кассу, но потому что не совсем наш класс, но у нас он есть. Это 1300-й Adventure, то есть это самый новый гусь, который только появился среди BMW. А еще 719 Option, то есть жирный среди жирного, и еще и с тремя кофрами, то есть жирнее жирного жира выходит. Вот, тоже очень интересный мотоцикл.
0: Слушай,
1: он на полуавтомате.
0: Не ваш профиль, вы его ставите там у помойки, да, у себя?
1: Ну, мы его в уголке, да.
2: Нет, это, ты знаешь, когда вот уже приехал, у него есть Харлей, он ему нравится, но вот как раз как второй мотоцикл, чтобы куда-то пульнуть Владивосток.
1: Да вот. Через грязь,
2: бери,
1: да.
2: Пожалуйста, да.
1: Но так, чтобы было максимально комфортно. То есть, поэтому самая жирная комплектация.
0: То есть в продаже у вас что-то всегда есть. И сейчас оно прямо есть.
1: Да,
0: то есть можно приехать, посмотреть, посидеть и так далее.
2: У нас
0: далее,
2: как
0: да?
2: музей.
1: Да.
2: На самом деле очень интересные мотоциклы.
0: Сколько штук примерно? С десяток есть у вас?
1: Больше.
0: Больше?
1: Да. Я думаю, сколько? Пятнашка, наверное, сейчас стоит.
2: Ну, 15-17, да. Вот.
0: А сейчас мертвый сезон начинается для продажи? Или...
1: На прошлой неделе два продано.
0: Это что значит? Это много для вас? Мало?
1: Ну,
0: я не знаю.
1: С учетом нашего маленького количества мотов, у нас же их там не 150, не 200, не 1000, то это в целом в процентном соотношении очень неплохо.
0: Угу.
1: Вот. Сегодня приходили смотреть даже перед тобой, как мы к тебе летели. Мы уже людей тапком выгоняли. Паша говорит, нам надо ехать. Там все не хотят, еще интересно, можно это, можно то.
0: Так а вы на байках приехали сейчас?
1: Нет, сейчас на машине. У меня 20... же ремень порвался.
0: Ну да, да.
1: Я
0: да,
1: только
0: да,
1: со следующей недели на ходу.
0: Давай, напоследок.
2: А двойка я его не беру.
1: Я бы не сел.
0: А там, по-моему, двойка, только если рядом бежать.
1: Да нет, у Паши есть сиденье второе, оно же это съемное.
0: Понял. Как собираетесь развиваться? Есть какие-то мысли?
2: Ну, хотим нарастить, конечно, больше мотоциклов, которые мы продаем. Ну, привлечь больше клиентов, которые к нам на сервис приезжают.
0: Помещение как-то, нет?
2: Нет, побольше, мы, конечно, планы есть об этом. Побольше, ну, помещение, если хотелось бы, конечно, свое. Вот, потому что мы сейчас на аренде сидим. Ну, пока нас все там устраивает. Просто чтобы сделать что-то свое, это, ну, нужно много денег.
0: То есть вы как бы купить-то можете, но они просто еще не достроили там около этой, около башни.
2: Не, можно все продать
0: в Лахте.
2: Вот, и без мотоциклов потом в этом помещении сидеть.
0: Поэтому... Тоже, кстати, да.
1: Ну, мы склад еще запчастей наращиваем.
2: Нет, мы наращиваем склад запчастей, ищем новых поставщиков, знакомимся с ребятами там на наших фестивалях, там с поставщиками, там с ребятами, которые делают какие-то программные обеспечения там для сервиса, особенно для мотосервиса.
1: Увеличили сейчас площадь для хранения.
2: Да, апгрейдим. Хранение у нас, да, вот сейчас площадь будет больше. Поэтому расширяемся потихонечку, как только есть возможность, конечно.
0: Слушайте, ну что, будем прощаться тогда. Рад был вас видеть. Вижу, что вы так позитивно настроены, что все у вас там прямо работа идет. И, ну, до новых встреч тогда, наверное. Надеюсь, в следующий раз мы более предметно поговорим о разных ваших направлениях, которых у вас немало, как выясняется. Да. Сегодня такая обзорная была программа, можно сказать, в силу того, что у нас Павел приехал. Было интересно его мнение на всякие разные вопросы, связанные с вашей мастерской. Спасибо вам, ребята. Напомню, что в гостях у нас был Павел Александр. Это мотомастерская Rebel Road, расположенная на Суздальском проспекте, ну, условно, на Суздальском, в северной части Санкт-Петербурга.
2: Орлова, Денисовский, 13, корпус 1.
0: Ура, да, напишем это в описании.
2: Приезжайте.
0: Вот, но найти легко в интернете, прямо вот набирайте, как слышится, так и пишется, Road, Rebel Road, правильно?
1: Да, верно. Да, да.
0: Все, все, счастливо.
2: Спасибо большое.
0: Удачи, берегите себя на дорогах. Пока.
1: Хорошего дня.
0: Да, пока.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
3: От заголовков к реальности.
5: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
6: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: И так оно и есть. Действительно, автомобильные новости на нашей волне. В студии постоянный ведущий, автор этого, собственно, всего проекта. Великолепный Илья Присов. Илья, приветствуем.
3: Александр, привет, дорогие друзья. Добрый день.
2: Сегодня, как всегда, мы поделимся тем, что Илья и его помощники и помощницы помогли собрать для этой передачи. Посему будет у нас и видео, и аудио, и так далее, и тому подобное. Но вначале анонс того, о чем пойдет речь. Прошу.
3: Сегодня 14 августа, 32-я неделя этого года. Анонс. Автомобиль на водороде разогнался до 600 км в час. Мерседес выжигает клеймо на спине владельцев. Пообедать протоколом инспектора стоит 2000 рублей. ЛДПР требует отмены штрафов за неопасные нарушения правил дорожного движения. А китайский автомобиль ездит по потолку тоннеля.
2: Ну а начнем мы, как обычно, с происшествий.
1: Происшествие.
3: Вот ничем Александра не проймешь, не удивляет его анонс. Ладно, будем рассказывать уже новости.
2: Нет, почему? Я про себя, я внутренне сопереживаю.
3: Давно у нас не было таких авиа-ДТП, как мы называем нашу неназванную рубрику. Что произошло 10 августа? Частный самолет Hawker Beechcraft 400A, выезжающий со стоянки, был сбит служебным автомобилем аэропорта. Вот такое ДТП произошло. Beechcraft — это небольшой автомобиль, иногда двухмоторный. Что мы там видим? Видим мы что-нибудь, Александр? У нас какое-то непонятное видео.
2: Ну, какое было? Ладно, это мы сейчас
3: поправим. В общем, видео эпичное. Просто едет по рулежной дорожке самолет, и в него врезается поперек под 90 градусов автомобиль. Вот, инцидент произошел в 11 утра. Пострадавших нет, все живы. Но и самолет, и автомобиль зацепило.
2: Ага, вот, все понятно теперь.
3: Мы теперь видим, те, кто смотрит, те уже видят. Шлеп, вот такое вот бывает авиа-ДТП. Водитель съел протокол, который составил на него сотрудник ДПС. Новость, которая у нас вышла в анонс и вызвала некоторую внутреннюю улыбку у Александра, который слушает меня напротив. Произошло это в Севастополе. Автомобилист остановил инспектор за нарушение, и нарушитель, в общем-то, уничтожил составленный на него протокол необычным способом. Он его съел. Гагаринский районный суд рассказывает.
2: Прямо вырвал у инспектора из рук?
3: Ну, или просто в руки получил, да. Вот, в ходе оформления мужчина вел себя вообще неадекватно, размахивал руками и пытался скрыться. Когда инспектор составил протокол, вот он выхватил документы, съел его. Несмотря на уничтожение протокола, суд признал мужчину виновным. По решению суда, в общем, его оштрафовали на 2000 рублей. В целом, я так понимаю, это в Севастополе, да, что за 2000 рублей можно было бы спокойно съесть, например, два шашлыка. Вот, а вместо этого он съел протокол. Не знаю, может ему понравилось. Таганрожец отсудил у города 250 тысяч рублей за яму на дороге. Я так понимаю, что у города Таганрог, судя по названию. Спустя год после того, как разбил об эту яму машину. Мужчина попал в яму передним колесом еще в июле 25 года. Сегодня, напоминаю, август у нас на дворе. Знаков и ограждений не было. ДПС признал состояние дороги причиной ДТП. И вот ответственная организация платить добровольно отказалась. Юрист мужчины Александр Пятниченко сразу вызвал сотрудников ДПС. Смотри, вот у человека оказался юрист на месте попадания в яму. Значит, ДПС зафиксировали аварию, признали ее причиной состояния дорожного покрытия. Оценщик насчитал ремонт автомобиля на 204 тысячи рубля.
2: Вот. В Евроавто?
3: Да, да. Ну, нет, это почему? Нет.
2: Нет, мало ли, может, у вас ремонтировался.
3: Нет, это в Таганроге у нас, кстати, нет еще в Таганроге. Если кто-то хочет открыть Евроавто в Таганроге, добро пожаловать, мы всегда готовы еще в Таганроге. Если кто-то хочет открыть Евроавто в Таганроге, добро пожаловать, мы всегда готовы помочь. Вот, автомобилист пошел в суд, благоустройство МКУ

0: целый ряд автомобилей, ну, штук 10, наверное, все с домкратами, все меняют запаску, все проезжают через одно и то же место, видимо, и там что-то всем резало колеса. И, ну, очень жалко. Правда, сейчас такого не вижу, но...
1: Очень жалко, что не видишь?
0: Нет, жалко людей, жалко, там и были и женщины несчастные.
1: Ну, я, кстати, радуюсь, что некоторые дороги все-таки починили. Да вот после такого, того, что ты рассказываешь, у нас есть улица такая Ситцевая, которая долгие годы город ее не признавал как своей. Она была таким переулком. Вот. И там были ямы размером больше колеса. И самое, ну, я там часто хожу, иногда езжу мимо. И бывает такая ситуация. У нас в Санкт-Петербурге, как ты знаешь, идут периодически дожди. А дождю, когда он налился в лужу, с которой нет исхода, ему долгое время он никуда не девается. Поэтому лужа стоит долго. И вот автомобилисты, которые ездят по этой улице, несмышленые, которые никогда по ней не приезжали в сухую погоду, они даже предположить примерно не могут, что ямы могут быть такого размера с такими острыми краями. Поэтому я свидетель был десятков проездов такой вот этой дороги. На полном ходу люди ехали на скорости 50-60 км в час, что полностью уничтожало у кого колеса, у кого колесо вместе с подвеской. Они оставались в этой луже и ждали вот таких, как сказать, дальше разборов. Ну и, к счастью, Ситцевую улицу буквально несколько месяцев назад, примерно полгода, наконец до конца починили, открыли, и она сейчас ровная, идеальная, больше там такого не происходит, к счастью. Ну что ж, переходим дальше к новостям.
0: Да, мы остаемся в этом же разделе пока, или
1: пока
0: как?
1: Пока двигаемся, да, да, еще немножко происшествий. Да, количество операторов АЗС в России в первом полугодии снизилось, с чего бы это, мы даже не знаем. Вот пишут, что на конец июня в России было 9186 организаций, работающих на рынке продажи топлива. Вот, это почти на 2% ниже по сравнению с началом года данные сервиса Контрфокус. То есть прямо они юридически оттуда выпилились. За указанный период было ликвидировано 628 организаций, а 404 зарегистрировано. То есть кто-то входил, кто-то выходил, но стало их меньше. Ну, в общем, дефицит топлива возникал в начале мая. Он двигается как-то то есть, то нет, как мигалка на спецмашине. Вот, вице-премьер Александр Новак назвал одной из причин удара ВСУ по российской нефтеперерабатывающей заводу. В общем, что-то происходило, и это, конечно, сильно повлияло на АЗС. Могу сказать, вот просто визуально много АЗС мелких, которые раньше отпускали топливо, они стоят без дела. Даже сейчас, вроде, когда хотя топливо начинает поступать много куда. Еще россияне вот на эту же тему пожаловались на недолив бензина на АЗС. Никогда такого не было. И вот опять, я помню, в Советском Союзе это был больной вопрос.
0: У меня была, знаешь, у меня была одна известная только мне, один, как называется, пистолет на колонке, да?
1: Ну, наверное,
0: на Поклонной горе была заправочная станция. Она сейчас там есть, но сейчас уже такая, в дизайне в новом. Так вот, один шланг, если его продолжать держать, он, ну, видимо, что-то перепускало, и бензин продолжал тоненькой струйкой туда течь, и ну, об этом люди, как обычно, там отщелкнулось, люди вешают обратно этот пистолет. А я знал, и вот ты его продолжаешь держать, и из него тоненькая струечка, еще там литр другой вытекал туда. Вот я это помню.
1: А литр не набегал?
0: Слушай, я не знаю, я не помню. Я помню,
1: Александр, что-то... ты был читером, когда еще слово читер было неизвестно.
0: А что это за слово? Я сейчас неизвестно.
1: Записывай себе в словарик у нас.
0: Записывай.
1: Регулярно пополняем словарь. Это тот, кто делает, что какие-то обманные вещи, в основном это касается компьютерных игр. Но тут наоборот, тут читерами оказались не клиенты бензоколонки, а сами бензоколонки. И вот один из пострадавших рассказал, что при заправке 20 литрами дизельного топлива не досчитался порядка 5 литров.
0: Ну, это обидно.
1: Да, это сильно обидно. Вот, произошло это где-то в Ростовской области. Другой водитель, пожалуйста, иностранный эффект. Вместо обычной подачи из пистолета в бак пошла пена. Не знаю, как это происходит, учитывая, что и бензин, и масло у нас, в общем-то, не пенные продукты. Автолюбитель считает, что в топливо подмешивают воздух, что позволяет завысить показания на колонке без фактической продажи бензина. Ну, мне кажется, это, конечно, из разряда
0: но, что я знаю
1: бензиновой
0: точно,
1: алхимии.
0: Что у нас народ на выдумке страна хитра. Так что всякое.
1: Что может могут вспенить и бензин. Не,
0: могут, конечно.
1: Вот. Росстандарт пообещал произвести необходимые замеры, инструментальный контроль. Результаты проверки станут известны в ближайшие дни. Хотя, на самом деле, самый простой способ проверки — просто берешь канистру, в которой написано 5 или 10 литров, наливаешь 5 или 10 литров, смотришь, соответствует ли это или нет. Вот, газета «Ру» рассказала нам об этом, а мы, как наивные, конечно, верим. Владельцы подали в суд на «Мерседес». И что произошло? Они обожглись шильдиками АМГ. Оказалось, это такая популярная история, когда у тебя не
0: очень
1: просто, у тебя не просто, да, Мерседес, а Мерседес АМГ. И что же произошло? Это трагедия, трагическое происшествие произошло в США. Два владельца автомобиля Мерседес АМГ, то есть вот затюненных, которые дороже, чем обычный автомобиль, у них больше мотор, больше лошадиных сил, да, он дороже в конце.

0: концов. Сиденье кожаное.
1: И они прямо обратились в суд с иском к немецкому автопроизводителю. По их словам, металлический логотип АМГ на сиденьях, вот который сзади, да, вот есть такие.
0: Ну, у нас на видео.
1: Стали причиной серьезных ожогов. Иск был подан в Калифорнии. Кстати, неудивительно, в Калифорнии обычно прям сильно тепло. И 30 градусов, и даже больше.
0: Если
1: там бывает.
0: Если стоит на солнце.
1: Вот. Да. И, значит, вот такие владельцы прислонились спиной к своему автомобилю, и у них сзади отпечаталось. Знаешь, вот в старых фильмах ковбойских было такое понятие «тавро».
0: Да.
1: Вот.
0: Это бычков молодых.
1: Да, не только бычков. Любых животных, которые вот в стадах ходили, для того, чтобы ты понял, что это твои лошади, это твои быки, кто там твои. Я помню, вот такая была проволока, которую окунали в костер, и потом на круп коня или быка, кто тебе там нужен был, пришлепывали, он ускакивал, значит, куда-то. Но это был уже дальше твой конь или твой бык. Вот так и тут на владельцев АМГ, то есть ты чувствуешь себя вот причастным к этому концерну Mercedes, тюнинговому ателье АМГ.
0: Может, это девушки были? Ну, то есть Калифорния, пляж. Они поставили машину. Солнце попадало прямо на шильдик, нагрело его. Они сели такие в купальниках и голой спиной прислонили. Ну, кстати, реально может быть.
1: Или если ты не девушка, но ты можешь взять девушку и прислонить ее голой спиной, и у тебя будет девушка с шильдиком АМГ. Вот, ну шутки шутками, вот 30-летний мужчина получил ожоги первой и второй степени, вот в майке без рукавов, у него майка была, просто у него там была открытая, откинулся на сиденье, соприкоснулся со спиной с этим самым значком АМГ, и травму зафиксировал, мне очень нравится вот этот комментарий, сертифицированный дерматолог, в документах она описана как ожог с контуром надписи АМГ. В общем, бесплатная услуга модного шрамирования такая происходит, ну, смех смехом, а кому-то все-таки ожог. Вот, дальше вот, кстати, печальная такая история. Финская полиция 8 августа в Тусоле, это, кстати, недалеко от нас, было, когда можно было перемахнуть через границу, сейчас далеко, потому что туда попасть не так и просто. Вот, финская полиция не церемонится при задержании питбайкеров. Завирусилось такое видео, ну, есть вот, видяшка
0: нет,
1: у тебя?
0: Нет, вот я смотрю, где-то вот оно, сейчас мы его
1: видео с Volkswagen Passat, выглядит каким образом? Volkswagen Passat, полицейский, видимо, он мигает мигалками такими синими изо всех своих решеток.
0: Так.
1: Вот, и он догоняет подростка, как обычно, на питбайке. Тот от него ускользает. Автомобиль его немножко обгоняет и прямо бортует в обочину. И тот врезается в решетку. В общем, видео дичь на самом деле. Вот что нам пишут. Поездка происходила во время слета молодых мотопедистов в Тусоле. Естественно, они там безобразили. Полицейский автомобиль не был направлен на место происшествия диспетчера. В районе в тот момент работали 3 или 4 патруля. Финская полиция начала две отдельные проверки. Одну действие сотрудника полиции, вторую поведение водителя мопеда. И то, и другое точно надо проверить, потому что мотопедист, видимо, вел себя несимпатично. Но то, что сделал полицейский, тоже недопустимо, честно говоря. И вот у нас автоновости на моторадио, напоминаем мы всегда за то, чтобы не встречались водители автомобилей и мотоциклов. Конечно, надо заботиться о водителях мотоцикла. Они совершенно не защищены. И вот это происшествие этому пример. Так делать нельзя, особенно если сотрудник полиции. А нам бы перейти к следующей новости, потому что происшествия этой недели немножко закончились.
0: Не удалось мне.
1: Не удалось. Вот,
0: прямо
1: не
0: так
1: удалось.
0: Оперативно, но...
1: Будем без этого.
0: Да,
1: там,
0: кому-либо...
1: Какие-то распаковки
0: да,
1: у тебя там.
0: Найдете.
1: Законодательство отправляемся.
0: Да, законодательство, наша любимая рубрика, особенно под выборы.
1: Бессменная.
0: Поехали, да.
2: Законодательство.
1: Ну вот у нас прямо это год ОСАГО не прекращается. Мы не объявляли его остановку ни в коем случае, он поэтому продолжается. Говорят о том, что штрафы при езде без ОСАГО могут превысить стоимость собственного самого полиса буквально за 3-4 дня. Вот, при ежедневной езде без полиса ОСАГО. При этом, если нарушение выставляется раз в месяц, то за год уплату штрафа водитель потратит в 5 раз больше стоимости полиса ОСАГО, свидетельствуют расчеты аналитиков финансового маркетплейса «Сравни». Есть распоряжение, в распоряжении ТАСС. ТАСС это изучал. В общем, суть заключается в том, что все ожидают немедленного запуска того самого штрафования за отсутствие полиса по камерам. И в то же время продолжается вот новость другая. МВД, ЦБ и страховщики спорят о перспективах применения камер для контроля ОСАГО, потому что вроде как собрались запустить, но тут же все поехало обратно. Но я так понимаю, что у нас и без того народу не весело. И на дорогах, и вообще. И скоро выборы.
0: А среди этого народа есть те, у кого нет ОСАГО? Ты вот на это намекаешь?
1: Есть разные люди, да, даже те люди, у которых была сага сегодня, вот он закончился, он один день и попал под штраф под камеру, а завтра купил. В общем, многие люди есть, и их, видимо, не хотят беспокоить. Вот, и обсуждают, что Госдума преждевременно приняла закон, позволяющий использовать дорожные камеры для проверки ОСАГО. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании у президента. То есть вышло на самый верхний уровень, выходит наше штрафование с этими камерами. То есть о нас знают высоко. База данных страховщиков не готова к контролю, говорит он. В них слишком много несостыковок. Не знаю, вот какие несостыковки? Вот база данных страховщика, я расскажу вот по-простому. Есть ВИН-номер машины или гос-номер машины. И наличие страхового полиса. Там страховой полис либо есть, и он действует, либо его нет, он не действует. Все. Вот. И вот тут какие-то несостыковки обнаружены от имени МВД. Вот если сейчас прямо начать штрафовать водителя, то существует риск негативного общественного резонанса, сказал господин Колокольцев. ЦБ и страховщики с претензиями не соглашаются, заявляя, что у них все готово и давно протестировано. Вот они как раз на моей стороне, они считают, что все нормально. Вот госномер, вот. В общем, непонятно, что с этим ОСАГО. Короче, пока не штрафуют.
0: Ой, ну ладно, да.
1: Вот. Но Верховный суд разрешил штрафовать погонщиков скота за разбитые в ДТП автомобили. Вот что теперь можно. То есть, если ты погонщик скота, Александр, и ты в ДТП попал, раньше тебя штрафовать было нельзя, сейчас можно.
0: Иногда вот. Я являюсь таким, наверное, да.
1: Мы честно говоря, у нас, знаешь, вот как в фильме Валли, когда, помнишь, несчастный робот нашел ложку с зубчиками, похожую на вилки, и он не знал, куда ее положить, к вилкам или к ложкам. И мы вот так не знаем иногда новость, в какую раздел положить. Потому что сейчас мы читаем его в разрезе законодательства, вроде тут есть Верховный суд и его решение. А иногда мы очень хотим отправить такие новости в технологии. Верховный суд признал законным решение накладывать штраф на погонщиков скота в случае столкновения с автомобилем в результате ДТП по их вине. Об этом сказано в тексте постановления высшей инстанции, с которым знакомился ТАСС. Как сказано в документе, погонщик скота из Хакасии Владимир в июне 25 года перегонял корову. Не просто, а с нарушением правил дорожного движения. Он вел животное в темное время суток. Как бы, вот ты представляешь, Александр, что он творил?
0: Нет, вот. Не представляю.
1: По дороге. И больше того, по дороге с асфальтобетонным покрытием. Не асфальтовым, не бетонным, а асфальтобетонным. И он не убедился в безопасности перегона. Это прямо запрещено правилам дорожного движения. Вот читайте, вот эти все гужевые повозки, вот это все про нас. Знаешь, тут недавно, когда шутки вот эти начали, всякие разные про отсутствие бензина, и люди пишут, что теперь я понял, к чему вот эти разделы в правилах движения, дорожного движения про гужевые повозки. Вот. И вот тут мы про коров узнаем. Вот. И рекомендовано перевозить кот в ПДД днем по возможности по грунтовой дороге. В общем, корова столкнулась с машиной Honda Accord. Все это, конечно, печаль. Животное наверняка как-то пострадало. Вроде все живы. Вот жалоба погонщика была отклонена. Вот такие у нас технологии на дорогах развиваются. ЛДПР, который бьется за голоса, да, безусловно, за голоса наши с вами водителей, управляющих разными транспортными средствами, она предлагает отменить штрафы за нарушение ПДД, которые не имеют угрозы безопасности. Вот нету, Владимир Вольфович, вот я хотел прямо его голосом услышать это все. Я представляю, как бы он это все дело педалировал.
0: Я думаю, сразу приняла бы, думаю.
1: Сразу, да. Потому что никому не нравится получать воду из стакана в лицо в качестве аргумента необходимости принятия такого решения. Итак, штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые не создают угрозы безопасности, нужно отменить, заявил первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Александр Курдюмов. ЛДПР выступает за отмену штрафов, вот, которые не создают, наказывают. Нужно за опасное поведение, а не за формальность, сказал Курдюмов. Ну вот, короче, вот такой правовой нигилизм предлагает. Просто партия анархистов какая-то, мне кажется. Все можно. Не знаю, кто поддержит. Александр, поддерживаешь такое? Никаких штрафов.
0: Я наконец,
1: только опасные.
0: Наконец поставил видео угонщиков. Наконец-то.
1: Нашел видео?
0: Да. Давай вот еще
1: видео
0: раз.
1: С питбайкерами?
0: Да,
1: это сейчас. Новость у нас закончилось, давайте вернемся к питбайку. Александр сейчас нас,
0: секундочку,
1: ну, как сказать, вот порадует нам, покажет хотя бы
0: да, чтобы... Все, показал, вот, так, и что у нас тут происходит?
1: Ну, давай. Вот надо сначала смотреть.
0: Давай сначала.
1: Значит, так. У нас мчится Passat, он догоняет байкер, и он прям правым бортом его отправляет в забор. Я могу сказать, что байкер не отделался легко, да. В общем, это прям...
0: Это такое, кстати, жесткое видео.
1: Жесткое абсолютно, он его бортует прям нещадно, сам запрыгивает. Ну, то есть, все, видно, что он делает это осознанно. Ага. То есть, прямо в раже погони. В общем,
0: то есть, видимо...
1: Делает так нехорошо. Я встречался, кстати, с финскими полицейскими, между прочим, такие здоровые парни с 45-м калибром в кобуре. У нас проверяли документы, не раз мы с ними встречались. Все до единого знают английский язык, все разговаривают вежливо, несмотря на то, что мы русские. Ну, в то время это не было особой проблемой для финнов, не знаю, как сейчас, ну, тогда нет. Вот, и они были все очень взвешенные, все нормальные, конечно, неприятно видеть, что сотрудник полиции вот может такое осуществить. Может, конечно, у него рука дернулась, но в это верится с трудом, кажется, что это осознанный маневр. Ну что же, у нас дальше немножко по законам. Новые люди предложили пересмотреть формат государственных автономеров. Вот больше делать нечего, нужно менять номера, конечно же.
0: В смысле размеры?
1: Это думская фракция. А сейчас мы узнаем. Новые люди во главе с вице-спикером палаты парламента Владиславом Дованковым, тоже частая фамилия в защите и всяких там автомобильных историях, предложили изменить формат государственных регистрационных автономеров и использовать 4 буквы и 2 цифры вместо 3 букв и 3 цифр. Вот что я тебе скажу. Во-первых, я могу сказать, когда я езжу по дороге, у меня есть игра.
0: Подожди-ка, 4 цифры...
1: И 2 буквы. Вот сейчас 3 буквы,
0: да,
1: 3 буквы и 3 цифры. И 3 цифры.
0: А у тебя 3?
1: Нет, у всех 3.
0: А у меня тоже 3.
1: И у тебя 3.
0: А, да-да-да.
1: Ну, если у тебя не какой-нибудь, ну, не военный номер, да, не черный, например.
0: Нет, да, не военный,
1: могут быть другие.
0: Точно, 3 цифры, ты прав.
1: 3. 3 буквы, 3 цифры. И все в целом к этому привыкли, он говорит, а теперь будет 4 буквы и 2 цифры. Вот я могу сказать, у меня, знаешь, какая? У меня 2 игры есть, когда я езжу за рулем, и когда долго едешь, становится скучно, вот делюсь. Вот, у меня есть такая игра находить слова, которые содержат в этом же порядке эти буквы. Ну, то есть там ОРК, не знаю, там ОРК, ну, что-нибудь такое. И ты придумываешь какое-то слово, которое имеет эти буквы в содержании. Почему? Потому что ты можешь легко запомнить, это мнемонический способ, запомнить буквы. Ну так, тебе сложно, а так ты придумал. И немножко отвлекает от дороги, такое интересное развлечение, в всяком случае мне нравится. Ну и вторая история, конечно, когда у тебя есть цифры, ты можешь тоже мнемоническими правилами, не буду останавливаться на этом, запомнить, то есть найти слово, которое соответствует...
0: Ассоциацию.
1: Нет, это не ассоциация. Дело в том, что каждая буква, ты можешь присвоить одну из нескольких, каждой цифры, одну из нескольких букв. И после этого найти ассоциацию, то есть найти слово и его представить. Таким образом, у тебя получаются 2 слова для визуализации, и ты можешь хорошо, легко запомнить номер. Есть такой способ.
0: Это разведчики же, да, во всех странах мира это изучают.
1: Да.
0: Шпионы.
1: Да. Мы их всех приглашаем всегда на передачу, они нам что-нибудь еще расскажут.
0: Да.
1: Ну ладно. В общем, такое развлечение. А вот если придумывать, я, например, пострадаю, потому что если на 4 буквы придумывать слово, это намного сложнее, чем на 3. Вот что я скажу. То есть тяжелее запоминать.
0: И то есть это закон против тебя.
1: Да, получается. Это прям вот Владислав Дованков просто, да, он против того, чтобы я тут мнемонизировал, можно сказать, можно записать словарь, на дороге. Не стоит этого делать, он говорит. Выигрыш по комбинаторике, он тут пересчитал, он говорит, на 20% больше влезет в этот же диапазон, размер номеров останется тот же. В общем, зачем это надо, не знаю. Ну, для того, чтобы оказаться на новостных этих, в общем. И, ну, пишут, тем не менее, пишут высшие инстанции, давайте все это менять. Мне кажется, никакого смысла в этом нет. Ну, мне, в общем, предложение не нравится, а остальные как думают.
0: Okay.
1: Дальше Минпромторг предложил строже проверять безопасность ввозимых в страну авто. Вот эта история интересная.
0: Еще строже?
1: Да. Дело в том, что есть у нас 2 способа ввоза автомобилей. Ну, такой общественный, когда компания ввозит большое количество автомобилей, она в них верит, она их сертифицирует, она получает такой, так называемый документ от ТТС. Это одобрение типа транспортного средства, типа, потому что все такие автомобили такого типа теперь доступны. На каждый мотор, на каждую модификацию делается отдельное одобрение, вот их проверяет нами, это большие деньги на самом деле. Вот. Но, когда мы ввозим какой-то автомобиль, который сюда не поставляется, и на него нету ТТС, тем более действующего, многие автомобили вышли, что-то тоже с этим делать надо. Как-то эти автомобили проверяют, а все ли с ними хорошо, вообще допустимо для эксплуатации на дорогах. Значит, требования к таким автомобилям снижаются для сертифицирующего органа примерно в 5 раз. То есть, если для ОТТС требуется проверить примерно по 50 параметрам, как работают тормоза, световые приборы, ну, то есть есть целый набор, ну, так, навскидку, примерно 50 там пунктов проверяют, то примерно 10 пунктов проверяют, если ты возишь сам автомобиль. Это сравнительно простая процедура. И тут Минпромторг говорит, давайте мы внесем изменения. Постановили правительство, которое касается электронных паспортов транспортных средств и шасси.
0: Все 50 будем.
1: И усиливаем контроль, да, за соответствием параметров, ввозимым в страну транспортного средства тем данным, которые заявлены в сертификационном документах. В общем, если не вдаваться в подробности, кончится это тем, что какая-то часть автомобиля окажется недопустима для ввоза. Если эта штука разгорится, вот этот документ вроде как уже двигается, известия его показывают, Мишустин его подписывает, представитель правительства Российской Федерации. Вот, если эта штука задвигается, то может оказаться, что вот этот параллельный импорт, вот ты захотел себе ввести что-нибудь из Кореи, Audi, Mini, BMW, Opel, там все что угодно, и вдруг он окажется неподходящим по каким-то причинам, и ты окажешься в ситуации, когда автомобиль прошел полпути, уже из страны выехал, а в твою еще не въехал, и тебе не разрешат его к эксплуатации. Вот, и кажется, что это далеко идущая история. Будем наблюдать.
0: Но, честно говоря, вот есть же какие-то международные институты, есть же наверняка подобные проверки и в других странах, правильно? И тоже какой-то допуск на дороге.
1: Ну, ты знаешь, и... вот это вот так же, как сказать, в других же странах тоже есть, например, утилизационный сбор. Есть. Ну, но да. У нас утилизационный сбор...
0: Самый
1: утилизационный, да. Есть в других странах, например, какой-нибудь таможенная пошлина. А у нас одна из самых. Вот, кстати, про Финляндию мы вспоминаем. Я помню 30-летней давности Финляндия, да, вот когда ты приезжаешь на дороге, если ты помнишь, очень много старых машин. Очень много старых машин 20-летних.
0: Американских много было.
1: Много, да, американских, да. Автомобилей. Уж не знаю, с чем связаны были именно американские, но старых было много. Почему много автомобилей старых? Потому что очень пошлины высокие. То есть там возить автомобили было чудовищно дорого. И вот была страна, в которой, ну, люди поддерживали эксплуатацию автомобилей на протяжении долгих лет. Мы тоже движемся в эту сторону, начинаем перепрыгивать 16 лет среднего возраста. Тогда меня удивляло, что автомобили лет по 20-25, а тут у нас 16, мы уже, в общем, двигаемся в среднем. Соответственно, машины старше 20 лет у нас тоже существует. Вот. И если этот закон будет введен, да, постановление примут, и, как говорят, дополнительно обеспечивать соответствие конструкции транспортного средства всем необходимым параметрам. То есть, если этих параметров станет достаточно много, кто-то начнет туда не пролезать, и вот граждане окажутся в ситуации...
0: Это для кого? Это для физических лиц или для...
1: Для нас с тобой, Александр, для наших дорогих радиослушателей.
0: То есть, для... Все, для всех. Спасибо.
1: Вообще, вот эта забота о безопасности не имеет никаких границ. Для всех. Заботимся для всех. Минпромторг допустил повышение пошлин на дешевые шины из Китая. Ну, тут никогда такого не было. И вот опять, я не знаю, они повышают. Вот в январе повышали в несколько этапов. И какое-то еще повышение. Я, честно говоря, даже сбился со счету.
0: Слушай, ну это демпинг очевидный. Они хотят, чтобы наши шины покупались.
1: Конечно,
0: правильно,
1: у нас здесь есть большое количество, достаточно большое количество заводов, которые на европейских технологиях уже лучших автоконцернов производят шины. Из-за того, что у нас... дорогой труд, дорогое электричество и дорогое. Дорогое и аренда, и земля, все достаточно дорогое.
0: Давай скажем откровенно, все дорогое.
1: Все для производства достаточно дорогое. Нам тяжело конкурировать с Китаем. В Китае все это сильно дешевле.
0: То есть та же самая, по сути, шина получается, да? Только она обходится у нас, там, скажем, в 1000 рублей, а там 600.
1: Ну, да, мы так сказать, конечно, не можем, но выглядит, что это так. Да, говорят, что она просто хуже, и она демпинговая, что правительство Китая за все платит, но правительство Китая больше делать нечего, как за все платить. Вот. На самом деле, действительно, производство в Китае все равно дешевое, если сравнивать аналоги, и своим надо как-то выживать. И вот они потихоньку душат сначала азиатские, всякие разные, теперь уже конкретно китайские.
0: А куда смотрит ФАС? А вот туда и смотрит.
1: Она смотрит, да. Никаких демпингов. Вот, решение может быть принято по итогам расследования, которое ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщили Автоньюз в ведомстве. В настоящий момент, что они говорят, в отношении импортных легковых и легких грузовых шин инициировано расследование по вопросу целесообразности введения специальных защитных мер. По итогам данного расследования, в случае подтверждения фактов негативного влияния возросшего импорта на рынок шин, могут быть введены повышенные ввозные пошлины. Ну, я могу сказать, что установить факты негативного влияния возросшего импорта на рынок они смогут легко. Единственное, что считать негативным влиянием. Негативным влиянием можно посчитать, например, появление более дешевых шин для клиентов. Негативное это влияние?
0: Негатив, конечно, да.
1: Ну, хорошо. Да. Ладно. Тогда о чем с тобой разговаривать? Ладно. На первом этапе все.
0: Я просто с тобой соглашаюсь.
1: Молодец, время, спасибо. Да. Спасибо.
0: Кто из нас эксперт?
1: Да, либо музыка, либо новости рынка. Мы двигаемся дальше.
0: Нет, ну, конечно, музыка. А как же, естественно.

0: Коротко стриженный Хью Льюис The News и знаменитый хит прошлых лет The Power of Love. Вы слушаете радиостанцию Моторадио, дорогие мои, и у нас на очереди в рамках... Так, а что ты говорил? Какой у нас пошел раздел?
1: Мы про рынок поговорим.
0: А, новости автомобильного рынка, да, вот с этого и начнем. Второе включение, так сказать, нашей передачи.
2: Новости авторынка.
1: Ну вот, продолжая предыдущую новость про возможное очередное повышение ввозных пошлин на китайские автошины, прошла такая новость, которая разными новостными агентствами была подана по-разному. Звучит она следующим образом. Поставки автозапчастей из Китая в Россию установили рекорд. Экспансия китайских автомобильных брендов, устаревание автопарка и рост доверия потребителей подстегивает спрос на запчасти из КНР, так пишут. За 7 месяцев их ввоз увеличился на 15%, а доля в структуре импорта превысила 50%.
0: А это много вообще? Большая цифра?
1: Да, цифры достаточно значимые. О чем надо поговорить? Первое, надо поговорить о том, что на сегодняшний день данных о таможне и о ввозе у нас запчастей, вообще многих таможенных данных у нас нет. С 22 года они все закрыты. То есть, если до какого-то момента они были открыты, можно было скачать какие-то цифры, посмотреть по АКВЭДам, посмотреть по ТНВЭДам. В общем, посмотреть, что же в каких объемах ввозят и сравнить по годам. Такая возможность в 22 году пропала, поэтому мы можем ссылаться либо инсайдерские данные в ведомстве, если они такие предоставят, либо, как в данном случае, данным от китайской таможни. Да, китайская таможня об этом отчитывается, у них секретов нет.
0: То есть мы вывезли столько, а вы...
1: Да-да-да, они говорят, у нас выросли поставки в Российскую Федерацию. Ага. Исключительно на этих данных мы можем делать какие-то выводы и комментарии. Значит, с точки зрения самого КНР, Китай продает около 4 триллионов всяких разных долларов на экспорт. Это прям большая сумма. Чтобы было понятно, не в долларах, у нас бюджет Российской Федерации 40 триллионов рублей. А 4 триллиона долларов это...
0: На запчасти.
1: Не-не-не, это весь экспорт Китая. Ага. То есть это прямо очень соизмеримые цифры на самом-то деле. Ну, просто чтобы примерно понимать. И на этом фоне, конечно, тот объем, который они поставляют нам и автомобилей, и запчастей, он незначительный для КНР, он не очень большой. Тем не менее, они отмечают то, что произошел какой-то рост. Вот тоже новостные агентства интересовались и меня опрашивали, а что же такое. На самом деле из КНР везутся не только китайские запчасти, но и не китайские. Кстати, многие европейские бренды там имеют свои производства и к нам приезжают прям с иероглифами, произведенные в КНР. Bosch, TRV, Limfjord, автомобиль, даже автомобильные масла развивают, многие разливают известных брендов.
0: Какую-то... Так это хорошая новость вообще?
1: Это, какая хорошая новость? В каком-то объеме у нас проблема с Ближним Востоком прервала поставки, тоже в КНР, там чуть больше стали закупать. Ну, это просто факт того, откуда берутся запчасти у нас в Российской Федерации. Конечно, не только китайские, но и разные другие. В общем, когда вы смотрите в свой автомобиль, 50-50, там не менее 50%, скорее всего, что-нибудь приехало из Китая. Ну, может быть, даже не китайский, но приехало оттуда. Вот. Маркетинговое агентство NAPI задалось вопросом, насколько дороже стал обходиться китайский автомобиль. Стоимость владения они оценили к июлю 26 года и сравнили ее с июлем 25. За год, по их мнению, средняя стоимость владения автомобилем выросла на 47 с небольшим процентов. Стало дороже госпошлина, на 3-4% шины подорожали и шиномонтаж уже подорожали. Кстати, к вопросу, вот если мы победим китайские шины, шины, конечно, подорожают в среднем, ну, потому что они действительно дороже. Значительно увеличились затраты на топливо, на ОСАГО, на КАСКО, на ОСАГО на 14%, на КАСКО 17%. Это по подсчетам НАПИ. Сами ведомства могут это не подтвердить. Сами автомобили китайских брендов за год подорожали в среднем на 2 с небольшим процентом. То есть почти не подорожали. Километр пробега теперь обходится 3-4 рубля. Никогда не считал километр пробега, но вот интересно. И удорожание составило 2,87 рублей на километр или 9%. Вот. Ну, а мы пойдем дальше. Продажи электромобилей в Китае. В самом Китае достигли нового максимума. Электромобили в Китае достигли нового максимума в Европе, что ставит под сомнение целесообразность введения тарифов. Сейчас разберемся. Вот. Все-таки речь идет о Европе, и там продажи электромобилей китайских марок достигли нового рекордного уровня. В первые 5 месяцев 2026 года они заняли 14% рынка полностью электрических автомобилей. Примерно каждый седьмой проданный автомобиль уже китайский. Продажи составили 171 тысяча машин, а доля выросла с 5% пункта на 5% пунктов по сравнению с 2025 годом.
0: То есть подвинули Теслу, Теслу бедную.
1: Это удивительно, кстати. Мне вот, честно говоря, вот только что из Европы приехал, и вот глядя на Францию с Германией, нам, ну, много посмотрел на дорогам, ну, не видно китайских машин. Ну, уж точно немного. Вот, ну, просто вот, ну, не видно их. Тем не менее, возможно, они распределяются не во Францию, а в Германию, те еще, может быть, держатся. Вот. Тем не менее, доля китайских автомобилей в Европе уже
0: стала... Электрических.
1: Электрических автомобилей, это именно электричество, все-таки побеждает китайское электричество в Европе. И на этом фоне мы смотрим на европейские компании, ну и американские частично. Компания Chevrolet уходит с китайского рынка после 21 года работы и переориентируется на глобальный экспорт. Куда они, простите, собрались экспортировать глобально Chevrolet, если Китай для них закрыт?
0: Не знаю. В Австралию.
1: Наверное. General Motors подтвердил, что бренд Chevrolet прекращает продажи новых автомобилей на китайском рынке почти 21 год, в общем. За это время они смогли продать 7,5 миллионов автомобилей. Пиковые годовые продажи превышали 760 тысяч автомобилей. То есть в Китае Chevrolet продавал как больше половины рынка Российской Федерации. И вот надо же, поди ж ты, все кончилось. При этом само производство Chevrolet в Китае продолжится. Вот, а вот как они закроют двери? Ни в коем случае не... Вот, представляешь, ты производишь здесь автомобили, они выходят, и мы ни в коем случае не продаем их экспорт, экспорт, и ничего внутрь. Ничего. Вот так вот. Работает в виде совместного предприятия General Motors и SAIC Motor. Будут выпускать автомобили бренда преимущественно для экспорта на рынке за пределами даже США. Ни в Китае,
0: не указано, США. Да, в какую страну.
1: Куда-то в другое место.
0: Может, к нам все-таки? Мы пока не знаем. Сюрприз такой. Раз к Новому году.
1: Несмотря на то, что Chevrolet это, в общем-то, Opel, но по нынешним временам Chevrolet тоже неплохо.
0: Кому и кобыла невеста, да.
1: Так, число полисов ОСАГО для такси. Вот у нас вот это несчастье. На ОСАГО полощем не первый уже там год. Число полисов ОСАГО для такси в РФ выросло в 5 раз. То есть такое ощущение, что такси, что ли, все обелились, все стали там... Не знаю, что произошло. Нет. За январь июль 26 года было оформлено 15 миллионов полисов ОСАГО, в которых указана цель использования в качестве такси. 15 миллионов. Таких автомобилей ездит. Из 50
0: Подожди,
1: миллионов автомобилей...
0: разные ОСАГИ? Это разные ОСАГИ?
1: Да, мы с тобой обсуждали, что там даже название другое, какое-то ПСАГО или что-то в этом роде там.
0: Ого!
1: Другое буквосочетание.
0: То есть, если я работаю в Яндекс.Такси, например, да, то я
1: должен... Ты не можешь ездить по обычному. У тебя выше риски, ты больше заплатишь, тебе по-другому отскорят. Ну,
0: тогда вывод, что больше народу пошло работать в такси, да. Получается, да?
1: Ну, это так кажется. На самом деле, что произошло? Дело в том, что ввели краткосрочные полисы ОСАГО для такси. И вот они продолжают набирать популярность. Их количество увеличилось в 5 раз, достигнув 15 миллионов штук. Вообще премия выросла 4,5 раза до 3 миллиардов рублей. В общем, ввели такие полисы. Люди, когда выезжают, вот ты хочешь пройти на такси, как таксист, да, 3 месяца. У тебя появилась такая возможность. Поскольку полис стоит достаточно дорогих денег, ты можешь взять короткий полис. Это раз. Второе, вдруг у тебя этих денег не хватает. Ну, не знаю, вот как с мигрантами проблема. Мигранту, чтобы, например, сделать себе там этот патент, надо заплатить сразу больше 100 тысяч рублей. Иногда у него зарплата может быть ниже 100 тысяч рублей, ему на год заплатить надо. Поэтому они бьют это по кварталу по 3 месяца. Также тут, возможно, ты не накопил всех денег, покупаешь какой-то полис на 3 месяца, катаешься и дальше, заработав денег. Ну, в общем, в целом, с одной стороны, хорошо для людей, с другой стороны, плохо, что у людей настолько нет денег, что им приходится этим активно пользоваться.
0: То есть, как бы и хорошо людям, но одновременно как бы и плохо.
1: Как бы это плохой сигнальчик.
0: Вот
1: да.
0: Краткое описание, да? Реалий.
1: В Госдуме не заметили роста цен на такси, в Госдуме заявили об отсутствии роста тарифов на такси. Вообще, в Госдуме тяжело иногда что-нибудь заметить, особенно если депутатам, ну, вдруг предоставляют свои собственные автомобили, то они могут такси не замечать. Может такое произойти. Не знаю, как они исследовали. По мнению первого зампреда Думского комитета по контролю Дмитрия Гусева, без иностранных граждан, а у нас их удаляли из-за руля такси, без иностранных граждан в сфере пассажирских перевозок никаких проблем в отрасли не будет. При этом чиновник заявил, что у тех регионов, где мигрантам уже запретили работать такси, такие как Санкт-Петербург, например, цены не выросли. Что касается мигрантов, говорит он, у нас есть несколько регионов. Калининградская, Челябинская, еще несколько регионов, которые приняли ограничения для работы мигрантов в такси. попросту говоря, запретили работать. И ничего не произошло. Такси не подорожало, там работают наши люди, заявил депутат. Что касается такси в Санкт-Петербурге, могу сказать, что оно заметно подорожало на протяжении последних года полутора, стало сильно дороже. Но, конечно же, это не из-за мигрантов, мы же не можем спорить с Госдумой.
0: А стали услуги сами как-то тоже там какие-то? Ну, если стало дороже, то, может быть, таксист выскакивает из автомобиля, открывает тебе дверцу, говорит там «силь-вупле, мадам». Ну, как-то сервис
1: какой-то. Мне он, мадам, пока не говорит. «Силь-вупле» он мне тоже пока не говорит. И никуда он не выскакивает, если только не закажешь себе какой-нибудь бизнес-такси, вот в котором он вилли какой-нибудь закажешь, и он будет в галстуке, в костюме тебя услуживать, встречать. Но это еще дороже. Так, что у нас дальше? Эксперты назвали самый ликвидный автомобиль в России. Что же они такое перечисляют? Рассказывает об этом Авито Авто, как один из основных таком продавцов. Нравится людям Лада Нива Легенд, которая почти не теряет в своей цене. Вечный автомобиль 3,5% в год. Вот. И около... Так, что у нас? Лада Гранта теряет 8 с небольшим процентов, сохраняя основную часть, больше 90% первоначальной цены. В общем, что там еще нравится? Хавейл Джилион, кстати, вот один из самых ликвидных автомобилей.
0: Появляется все-таки, да, китайцы?
1: Да, да, да, уже в первых строчках к отечественным автомобилям активно начинают добавляться китайские автомобили, а все европейские оттуда исчезли. Хавейл, Черри, Джили, в общем, все знакомые нам слова оказываются в топах покупок у автолюбителей по данным Авито. Зарплаты автослесарей в России выросли на 78%. Вообще, мне не очень нравится слово автослесарь. У нас есть уважаемый
0: автомеханик, такое название.
1: Автомеханик,
0: надо говорить, да,
1: механик, да, конечно. Да. Ну, тем не менее, кто это у нас? Известия так их называют. За что купил, зато продаю. На российском рынке обслуживания автомобилей абсолютным лидером по росту зарплатных предложений стали автослесари, то есть миллионеры, можно сказать. За год уровень зарплаты этих специалистов вырос на 78% с точки зрения известий. Они, может, в известиях работают за такие деньги. И средняя предлагаемая зарплата составляет 178 тысяч рублей в месяц. Нормально, кстати.
0: Что-то много, да.
1: Хорошие деньги. Хорошие. Ну, много нет, но хорошие деньги. И, конечно, это зависит от региона. Москва, Питер, может, это и не очень много, а вот в других регионах, да. Рассказали эксперты Авито работа. Тут тоже у нас Авито появилось здесь. Автослесари выполняют диагностику, техническое обслуживание, ремонт машин. Ну, если в автослесари вставить диагностов, то там разброс по деньгам очень большой. Диагност – это все-таки белая кость, белые воротнички, работающие с компьютером, интеллектуальные люди, которые, в общем, имеют специальные доступы. Вот. Еще мне очень нравится, как они называют, вот прекрасно у нас, с уважением относятся к профессии, заняли автожестянщики, это вторая позиция по динамике роста зарплат. И говорят, что за этот год выросло на 72% их зарплат, достигли 175 тысяч рублей в месяц. Автожестянщики – это кузовщики.
0: Но это общая тенденция. Раньше такую машину побитую, да, выкидывали просто, а теперь ее начинают восстанавливать.
1: И тройка лидеров – автомаляры.
0: Ну, тут тоже, да, да.
1: Честно говоря, мы такого роста значимого не видим, но если известно, и с Авито говорят, мы спорить тоже
0: они
1: с ними.
0: Они видят.
1: Мы, да, с ними спорить, да, не будем. Они, им что-то видно. Так, Трамп у нас попался. Что там Трамп делает? Утверждает, что у водителя электромобиля есть болезнь. Какая? Трамп заговорил об электроавтомобиле на митинге в Лас-Вегасе. Как вообще это все смешно? Звучит музыка. Специально оставили. Просто красивые какие-то буквы. Трамп, Лас-Вегас, митинг. Он заявил, что отменил мандат на электромобили, и вымысел водителей, переживающих из-за запаса хода, назвал это болезнью. Короче, не переживайте. Если вы волнуетесь, что у вас не хватит батарейки, вы болеете с точки зрения Трампа. Не знаю, готов ли он лечить. Есть ли есть такой доктор Трамп? Вот, при этом один факт Трамп привел верно. Доля полностью электрических автомобилей в США составляет 7%. Однако он представил эту цифру как доказательство отсутствия спроса, хотя в других странах переход на электротранспорт идет гораздо быстрее. Ну что нам приводят? В Норвегии электромобили практически доминируют на рынке. В ряде европейских стран их доля превышает 20%, а в Китае, ну, в Норвегии, напомню, больше 70%, а в Китае недавно пересекла отметку в 50%. То есть есть страны, в которых вот прям каждый второй,
0: половина,
1: Китае,
0: считаю,
1: каждый,
0: да,
1: второй автомобиль электричек.
0: Обалдеть.
1: Спасибо Трампу, нам об этом напомнил. Ага. Компания Tesla израсходовала все средства. Ну, не просто.
0: Чьи?
1: Израсходовала средства, выделенные ей в рамках программы субсидирования электромобилей, теперь уже в Калифорнии, всего за 5 дней. Помнишь, у нас в ту передачу мы обсуждали, канадцы не давали им денег, тоже боялись на них прогореть, на этой Тесле. исчерпала квоту по новой программе My First EV в Калифорнии всего через 5 дней после запуска выплат. Это абсолютно заметно. Особенно заметно на фоне снижения спроса на электромобили в США после отмены федеральной льготы и политики администрации Трампа. В общем, Трамп все-таки не жалует эти электрички. Говорит, покупайте без моих бабок. А вот эта программа, она настолько популярна, что все Теслы были выкуплены. Мне казалось, уже все, Илон Маск не занимается, Тесл нет, он роботов давно делает, а вот нет.
0: Он еще сотовый телефон же делал.
1: Да, ну, сотовый телефон Трампа, этого Маска не помню, ну, вот смотри, Тесла работает.
0: Был-был, да.
1: И высасывает субсидии с калифорнийского бюджета.
0: Молодцы.
1: Ну, все, наверное, с этими новостями рынка, а мы двигаемся дальше.
0: А что у нас следующее?
1: А хочешь про удивительное что-нибудь расскажем?
0: Да, давай, удивительное из жизни компании Евроавто.
2: Удивительное из жизни Евроавто.
1: Август традиционно богат у нас на разные выставки. В данном случае есть две выставки. Интеравтомеханика и МИМС 2026. Одна в Москве, другая в Питере пройдет. И мы, как Евроавто, участвуем сразу на двух. Вот, значит, мы на обе выставки — это сотни экспонентов, это десятки тысяч посетителей, это тысячи стендов, которые представлены. Ну, это огромные две выставки. Значит, мы, как Евроавто, как Союз Автосервис, принимаем активное участие в обеих выставках, участвуем в автобизнес-форуме. Значит, у меня будет совместно с «За рулем» мы выступаем, открывающая сессия с 10.30, будет 18 августа, я буду в Москве.
0: Ну, скоро совсем, да?
1: На следующей неделе, да, это во вторник. Вот, также будет наша сессия Евроавто. Мы тоже порассказываем, как у нас дела. У нас будет там два полных часа, мы будем рассказывать.
0: Слушай, вот можно вопрос, да?
1: Давай.
0: Вот когда вы представляете компанию Евроавто, вы же все время говорите, Евроавто — это не только вот, ну, какая-то инфраструктура, это и люди. Люди — это наше прямо золото. Можно ли увидеть, например, стенд, где представлен там лучший диагност? Вот он стоит там
1: и диагностирует.
0: Да.
1: Лучший диагност традиционно у нас представлен на наших лучших сервисах.
0: Лучший шинщик, вот, пожалуйста, Коля.
1: На выставке есть такие бездельники, как мы с тобой, у которых есть время поболтать. Честно говоря, мы это время вырываем из рабочих будней, а диагностов мы не можем вырвать из будней. Но у нас есть те люди, которые создают это Евроавто, и они будут рассказывать об этом. Мы их действительно вырываем. Иногда, значит, делаем это для того, чтобы, что называется, они себя показали, других посмотрели, потому что это хорошо бустит, можно так говорить?
0: Можно, тебе можно, да.
1: Да, спасибо. Хорошо усиливает, знаешь, какие-то коммуникативные навыки, потому что когда ты работаешь внутри одной компании, не смотришь вокруг, немножко инкапсулируешься. У нас есть такое высказание, знаешь, мы говорим, что
0: сейчас запишу.
1: Инкапсулируешься, да.
0: Хорошо.
1: Мы работаем на глобусе Евроавто, знаешь, когда ты не видишь никого вокруг, а потом ты выходишь, оказывается, другие тоже люди существуют. Оказывается, они как-то развиваются, они что-то делают. И на таких выставках мы не только рассказываем, что делаем мы, иногда подглядываем, что делают другие. И нам приятно, что вот это сообщество, которое развивает автомобильную отрасль, в том числе постпродажного обслуживания, которое представляют независимые автосервисы, и сетевые сервисы, и дилерские сервисы, оно не стоит, двигается вперед. И каждый год мы видим, что тот материал, который происходит на деловой программе, ну, выставка, продажа, понятно, что масла, да, что меняется, но люди разговаривают о разном. Проходит полгода, год, темы меняются, знаешь, вот вся история другая. Это очень интересно наблюдать. Вот, и в этот раз мы будем и в Москве, в Крокусе, и в Санкт-Петербурге, там же, где ПМФ там проходит.
0: В экспофоруме.
1: В экспофоруме, mm-hmm. да. Mm-hmm. Мы будем участвовать и в конференции. У нас будет конференция «Современный автосервис», которая у нас переехала из Сочей. Мы периодически встречались в Сочах в октябре. У нас три года подряд была встреча такая интересная, все приезжали, там тепло, хорошо. Но сейчас в связи с логистическими проблемами, самолетно-логистическими, мы там провести ее не сможем, и мы переезжаем на Сочи в Петербурге. И вот две огромные выставки, конференция.
0: Это открытый доступ, да? То есть можно прийти и с улицы человеку, или как?
1: По некоторым билетам надо заранее зарегистрироваться, получайте от нас промокоды, и от Евроавто, и от Союза автосервисов, и ты приходишь совершенно бесплатно, пожалуйста, welcome, не будет тебе ничего стоить. На конференции у нас есть символическая цена, насколько это стоит, но там все-таки есть расходы на зал, все остальное, на спикеров. У нас большая, мощная конференция. За очень разумные деньги приходите.
0: А какой-то дресс-код обязательно, галстук или там как?
1: Да, галстук обязательно можно с собой взять, ну, можно, можно не одевать.
0: Отсек, но можно, половину аудитории.
1: Но можно не одевать. Поэтому приходите все, кому интересна автомобильная тема, тема запчастей. Точно будет круто. Мы уже собираем и проводим со всеми спикерами, с модераторами. Проводим встречи, подготавливаемся. В общем, будет интересно. Ну и нам бы про технологии еще поговорить.
0: Да, давай. У нас приготовлено много видео, но я почему-то не вижу, когда мы их все покажем. Да. Давай, поехали, да.
2: Технологии.
1: А мы очень быстро расскажем про все технологии, которые нам попались на этой неделе. Вот одна история, которой давно таких не было. И вот опять водородный автомобиль. Водородный. Мощностью 1600 лошадиных сил. Кстати, по поводу водородных автомобилей, наверное, чуть ли не передачу нужно сделать, потому что там столько всего интересного.
0: Оказалось.
1: Ну, вообще, да, мы в курсе. И по хранению водорода, и про то, как он эксплуатируется в двигателе. Ну, скажем так, не так все просто, что просто водород, соединяясь с кислородом, делает воду, это понятно, но есть и некоторые сложности. Так вот, сделали мощный автомобиль 1600 лошадиных сил, если ты картинку показываешь или видео.
0: Да-да-да, вот она есть. Да.
1: И, в общем, нацеливаются на установление нескольких рекордов скорости на соляных равнинах Бонневилля. Опять тоже такой Бонневиль, красиво звучит. Вот. И собираются они это сделать на автомобиле, который скорее похож даже не на самолет, а на ракету. В общем, на тестовых забегах он уже пробежал со скоростью 350 миль в час. Это почти 600 км в час, буквально без 7 км в час. 593 км в час.
0: Но там колесо есть точно спереди одно. И...
1: Ну да, нет, он безусловно автомобиль. Крыльев у него нет. Он безусловно не ракета. У него именно двигатель внутреннего сгорания. Вот, и все равно давненько я такого не видел. В какой-то момент это было очень популярно. Били рекорд за рекордом, на этих соляных озерах носились, разбивались. Это опасная история, 600 км в час. Я напомню, что когда...
0: Не затормозишь, да.
1: Я напомню, что когда Советский Союз входил во Вторую мировую войну, да, когда вот это все происходило, у нас не было даже самолетов, которые летали по 500 км в час. Это была большая проблема, потому что при высоких скоростях, например, при пикировании, пусть даже мотор у тебя не справляется, но на пикирование не можешь входить, у тебя начинала разрушаться обшивка. То есть скорости свыше 500 км в час, они даже, вот тебе надо крепенький сделать самолет. Вот, а тут 600 км в час, ты не отрываешься от земли, это чудовищно опасно. В общем, те люди, которые это делают, крутые, но чудовищно сумасшедшие. Не повторяйте в домашних условиях.
0: Кто-нибудь Лада ВАЗ-2100.
1: А на Ладе особенно. 600 км в час не надо, это не для вас.
0: Да.
1: Электромобиль пролетел по потолку тоннеля, в данном случае в Аях, повторил трюк Шумахера. Это надо показывать, Александр. Это такая штука.
0: У меня почему-то не видео, а фотография почему-то.
1: Не знаю, почему.
0: Но она тоже впечатляет.
1: Когда у нас тоже есть видео. В общем, до этого Шумахер, вроде как Шумахер, по всем данным, делал такой трюк, разгонялся перед тоннелем и делал такую петлю Нестера, или мертвую петлю, не все любят ее так называть, внутри тоннеля, центробежной силой прижимая себя к потолку. Для этого требовалось разогнаться свыше 120 км в час.
0: Ну, это как шар смелости. Мы с тобой были на мотофестивале.
1: Да, но только на автомобиле. Да, вот такая штука, но только на автомобиле. Шумахер делал это на Mercedes-Benz SLS AMG. Никогда не понимал, что это такое, но, в общем... Вот. И сейчас бренд Voyah у нас выполнен.
0: Это
1: такой же трюк.
0: Это недорогая машина, там две двери всего.
1: Ну, это топовая комплектация, скоростной автомобиль. В общем, крутая штука. В общем, кто посмотрит видео, вам понравится. Это наряду с достижением Red Bull. Знаешь, вот Red Bull всегда делал такие штуки.
0: Вообще вот непонятно, что это за такое за Red Bull? Для кого это?
1: Сумасшедшие люди.
0: Вот даже как это назвать? Это шоу или что это?
1: Это все. Это прям
0: акробатика?
1: Образ жизни. Да, образ жизни, но иногда короткой. Они вот делают именно, сумасшедшие вещи. Так, новый искусственный интеллект-помощник. Ford может читать руководство по эксплуатации, диагностические данные вашего автомобиля. Ford присоединился к автопроизводителям, которые внедряют искусственный интеллект не просто в управление автомобилем, а в разговор с водителем. Начал добавлять нового чат-бота в приложение Ford и Lincoln. Есть такой автомобиль до сих пор?
0: Да.
1: Почему да, нет? Уже кто только не закончил свое существование, Линкольн.
0: То есть это специальный чат GPT для водителей, да?
1: Да, вскоре функция будет доступна примерно для 8 миллионов клиентов. Ассистент способен отвечать на конкретные вопросы, чисто конкретные вопросы, ага, надеюсь, вот об автомобиле, фактически заменяя чтение руководства пользователя. Например, он может объяснить работу системы автономного вождения Blue Cruise, определить, поместится ли крупный предмет в багажник, рассчитать запас хода электроавтомобиля между зарядками, подсказать совместный совместимый тип зарядного устройства. Короче, можно с ним болтать.
0: Будет а вот это вот в чем правда, брат? Он может...
1: Да, это будут делать Форды, рассчитанные на русского потребителя в Америке. Он обязательно это ответит на такой вопрос. Короче, ответит за все. Вот, это из позитивных использований искусственного интеллекта, а вот негативно, если видяшку включишь, там есть забавное видео, которое разбежалось по пабликам. ChatGPT не нашел на руле Volkswagen Golf кнопку круиз-контроля. В тот момент, как пользователь закинул руль и говорит, объясни мне, как эта штука работает, он такой, не вопрос, и просто взял и дорисовал кнопку. Он дорисовал и говорит, вот она, эта кнопка.
0: Жми сюда.
1: В общем, он реально затроллил владельца Volkswagen. Это к тому, что искусственный интеллект не всегда помогает. Не знаю, как это получится у Форда, будем посмотреть. Илон Маск, который тоже не выходит со страниц новостей, представил планы строительства самого большого здания в мире. Не знаю, как он попал к нам. Он только что переставал заниматься Теслами, а вот Тесла дальше. Начал заниматься роботами, как тут строить самое большое здание в мире. Это вслед за, знаешь, такое самое большое здание в мире, такой был проект, целая страна в виде здания в пустыне. Это где-то был в арабских странах, по-моему, кто-то из Ближнего Востока собирался выстроить такое зеркальное здание. В общем, они отказались от этого. И тут совместный проект TerraFab, гигантская фабрика по производству микросхем в Техасе. В общем, эти микросхемы нужны, конечно, для автомобилей и для роботов, которых собирается выпускать в огромном количестве. Площадь предприятия превысит 100 миллионов квадратных футов, это 9 миллионов квадратных метров, что его сделает крупнейшим зданием в мире по площади. Для сравнения, нынешний рекордсмен — сборочный конвейер, кто бы ты думал, АвтоВАЗ в России. Вот.
0: Подожди, давай с этого момента снова. Что-что?
1: Смотри, дело в том, что мы случайно для себя, вот наши редакторы, обнаружили, когда начали сравнивать, с чем же сравниться. Оказывается, АвтоВАЗ владеет площадью в 6 миллионов квадратных метров, как указано в данных, 65 миллионов квадратных футов, что делает его одним из самых крупных автоконцернов по площади предоставленной. То есть совершенно не факт, что это все занято автомобилями или производством, но тем не менее, видишь, какие перспективы у АвтоВАЗа. Это номер один, потому что все следующие участники, даже китайские производители и следующие показатели имеют, например, 3 миллиона квадратных метров следующий.
0: Какие-то жалкие, да.
1: Да, или у нас 1 700 000, тоже еще один китайский производитель. В общем, у АвтоВАЗа все перспективы всех превзойти, хотя бы по площади земли, которой они владеют. Завод по производству чипов TerraFab будет работать на газе, а не на солнечных батареях, также сообщают нам. В общем, не верят они солнечным батареям, а верят газу. Ну, мы идем дальше по новостям. Представляем Stella Joule, первую в мире машину скорой помощи, работающую на солнечной энергии. Команда университета технологий представила скорую помощь, у которой солнечные батареи, созданы для удаленных регионов, где ограничен доступ к электричеству, топливу и нормальной транспортной инфраструктуре.
0: Это прямо госпиталь какой-то, смотри, разворачивает мобильный.
1: Да, да. Ну и, конечно же, это автомобиль не для Питера, потому что месяца два или три она летом она будет кататься на солнечной энергии, а зимой надо ее перевести. А вот здесь какая-нибудь морозильная энергия есть?
0: Нет? Можно, наверное, да.
1: Ну вот если была морозильная энергия, лучи холода бывают?
0: Конечно, у нас все есть.
1: Вот. Да, потому что летом надо ездить на лучах солнца, а зимой на лучах холода.
0: Прямо как самолет, у нее крылья такие выдвигаются, видишь?
1: Да, да. Угу. Вот, ну, последние, наверное, буквально приближаемся, последние две новости. Subaru VRX или Subaru Ascent 26 года можно выбрать проигрыватель компакт-дисков. Это немножко о передовой некогда стороне Японии. Можно найти автомобиль с компакт-диском. Хотя, что я смеюсь, у меня автомобиль до сих пор с компакт-диском.
0: И
1: туда,
0: у меня.
1: Туда есть куда его разместить, но больше их, в общем-то, не выпускают. Компакт-диски давно уступили место стримингу и цифровой музыке. Сегодня найти автомобиль с такой приблудой сложно, но Subaru выпускает. Да что там говорить, тут у нас оказывается, Япония стала символом такого парадокса высокотехнологичной страны. Значит, до июня 2024 года японское агентство цифровых технологий, вот оно в июне, отменило более 1000 норм, связанных с обязательным использованием дискет в государственных структурах. Дискет, Александр, понимаешь, 2024 год, дискеты. Не знаю, рабство у них отменили, нет? Забыли. Вот. Министр цифровой трансформации Тара Кан объявил, что страна победила дискеты. Вот это не так давно было, а вот Subaru по-прежнему побеждает компакт-диски, да никак не победила. Ну и последняя у нас новость, конечно, ужасно выглядящая, можно картинки показать. Компания Lot Mouse LDN превращает решетки радиатора автомобилей Nissan. Они взяли их вид в эксклюзивные зубные грилзы, как называют, на заказ. Это такие штуки, которые отзываются на зубы. Зачем это делают люди, я не знаю. Но вот такая.
0: Может, это выпрямляет?
1: Технологически нет, она не имеет никакой смысловой нагрузки. Это какое-то украшение. Nissan совместно с лондонской ювелирной студией Loud Mouse создал целую коллекцию из 4 кастомных грилз, съемных украшений для зубов, которые вдохновлены дизайном решеток радиаторных Nissan. Выглядит это все, конечно,
0: какая-то странная.
1: Ужасно.
0: А можно кушать с ней, нет?
1: Не технологично. Я не знаю, что с ней можно делать, но точно надо использовать зубную щетку, а может быть и ирригатор. Очень рекомендую, если вы такую штуку.
0: В нашей стране можно пугать бабушек такой штукой. Короче,
1: вот, в общем, это технологичная новость. Мы сегодня заканчиваем наш чудесный выпуск обзора за неделю.
0: Ну, как не жаль, действительно, время наше подошло к концу. Большое спасибо, говорю я Илье Плисову. Компания Евроавто помогает нам делать эту передачу. Услышимся с вами, надеюсь, если все будет хорошо, через неделю. Или уже не надеюсь.
1: Да, мы услышимся через неделю, я только в середине недели в Москве.
0: Ага, да. И да будет нам всем счастье, хорошее дорожное движение и великолепный Илья Плисов.
1: И Александр Цыпин. Всем привет и хорошего вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1385 году от Рождества Христова, великий князь литовский Айло заключил Кревскую унию с Польшей об объединении земель. В обмен ему была отдана в жены 12-летняя польская королева Едвига, и он стал королем единого государства. Соглашение вступило в силу на следующий год, а еще через год Ягайло ввел в Литве католичество, что лишило почвы пребывания на литовской земле Тевтонского ордена. По своей идеологии, события 14 августа 1775 года точь-в-точь перекликаются с решениями князя Ягайло. В этот день по царскому повелению была ликвидирована Запорожская сечь. Причиной такого решения было покорение Крыма и усмирение татар, в результате чего значение сечи для защиты южных поселений от их набегов утратило свою силу. С другой стороны, сечь превратилась в место, куда стекались гайдамаки из Польши, и поэтому императрица Екатерина II решила разогнать запорожцев и велеть войскам занять сечь. В обоих случаях один и тот же выход. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Lifestyle.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Есть ли услуга круглосуточной эвакуации помощи? Есть такое?
2: Да, мы об этом говорили. Мы позиционируем, что мы ночью работаем тоже. И в прошлый раз я, по-моему, говорил.
1: А вы ложитесь спать, только бы не позвонили.
2: Редко такое бывает, но бывает, если день достаточно насыщенный. Но тем не менее, ночью тоже выезжаем. Да, единственное, что я каждый раз говорю, что надо чуть-чуть подольше пытаться звонить. Да, потому что, ну, опять же, там где-то понятно, что мы там все отдыхаем. У нас пока не настолько крупная компания, чтобы у нас был дежурный персонал. У нас ночью дежурный персонал — это я.
1: Встаете, одеваете джинсы, свитер и поехал.
2: Совершенно верно. Встаем. То есть заявки ночные есть. Ну, были летом. Встаем, едем. Безусловно, конечно, это занимает время там собраться, одеться. Но ночью проще. 15 минут и ты поехал.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите. Будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Аналитика полезна. Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если
15: хорошо. Если посмотри. Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
16: а дальше мне кажется.
17: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж.
2: Sont très mal classés dans notre classement.
1: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас!

Здравствуйте, это программа «Country Time» на Моторадио, в студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. Сегодня в программе прозвучат голоса маститых исполнителей, звезд кантри, в основном современных, немножко прошлого. Открыл музыкальный час Адам Уорнер, который очень так заразительно смешивает традиционное звучание кантри с энергией рок-н-ролла. Далее в программе относительно молодой, конечно, исполнитель по имени Брейден Кинг и фрагмент из его альбома 2024 года, песня под названием «Не кантри».

как всегда, немного иронично, мрачный Билли Рэй Сайрус, американский актер, певец в стиле кантри.

Да, музыки кантри бесспорные, абсолютные. Ну, тут речь о том, что песня называется «Guns, Gold and Guitars», что цыплятам нужно оружие, золото и зачем-то гитары, видимо, для рифмы. А вообще, основной посыл этой песни, что вот мы устали от того, что всем плохо, а некоторым хорошо. Далее в программе Кит Урбан, родом он из Новой Зеландии, австралийский музыкант, который имеет популярность также, конечно же, и в Соединенных Штатах Америки, исполнитель в жанре кантри. И фрагмент из его альбома 2019 года, песня под названием «You look good in my shirt». «Ты хорошо выглядишь в моей рубашке».

Продолжается программа Country Time. Это был Джонни Буш, американский кантри-певец, автор-исполнитель, родом из Техаса. И далее в программе Билли Куррингтон, I Wanna Be Hillbilly. Хочу быть простым деревенским парнем, молиться, чтобы пошел дождь, пить кукурузные виски, выращивать сахарный тростник. Ты можешь жить в большом городе, а я хочу быть деревенским парнем.

Криденс, альбом «Мадди Грасс» 1972 года, «Тирин Ап Де Кантри» в программе «Кантри Тайм» на Моторадио. И далее звезда из всех звезд, Гард Брукс. «Under the table» — «Под столом». Бармен сказал мне, что я слишком много выпил, но мне наплевать, что он думает, потому что я вижу, что он никогда не чувствовал того, что чувствую я. Гард Брукс.

Clint Black, Summer's Coming в программе Country Time на Моторадио. Завершит сегодняшний выпуск Джош Тернер, This Country Music Thing. Оба исполнителя, хотя и разных поколений, но, в общем-то, примерно в одном жанре работают. Понятное дело, кантри, но примерно в одной стилистике. И оба мне симпатичны. Как, в принципе, и все остальное, звучащее в этой программе, потому что отбор идет все-таки окончательный лично мной этой музыки, поэтому, в общем-то, все они мне симпатичные исполнители. В новом сезоне, который начнется в сентябре месяце, программа Country Time продолжит знакомить вас с новыми старыми именами, ну или просто с новыми именами. А пока мы слушаем то, что нравится нам, то, что уже когда-то звучало в предыдущих выпусках программы Country Time, который вы можете найти в подкастах на любой популярной платформе подкастов, в том числе Apple подкасты, Podster, ну и вообще все ссылки можно найти на сайте Моторадио или в нашей группе ВКонтакте. Ну а на сегодня все. Это была Александра Ромашова и программа Country Time и Джош Тернер напоследок. До встречи в эфире.

0: Country Time
1: на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

Авторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.